0: День после воскресения. Гроб пустой, а ученики собраны в небольшом доме, где слушают рассказ женщин-мироносиц. Христос воскрес! Как только Сын Божий не рассказывал ученикам о смерти своей и воскресении, факт этот привел их в трепет. Воскресение Христа стало настоящим испытанием их веры. Одно дело ходить за Ним и даже быть верными учениками, другое – это согласиться с тем фактом, что смерть больше не имеет власти над Сыном Человеческим. Да, нам легко верить в небольшие чудеса исцелений, в укрепление и утешение от Бога, даже в чудо умножения хлебов мы готовы верить, но в то, что мертвые воскресают, не готовы совсем. Смерть властвовала над родом человеческим от самого грехопадения, не оставляя шансов никому. Тысячелетие за тысячелетием каждая история в этом мире заканчивалась одинаково печально. И вот он стоит воскресший, а как свидетельство – раны на руках и ногах. Если мы верим, то в чем основание веры? И если по-настоящему верить, то во что? Но не в победу же молитвы над плохим настроением. Верующий не тот, кто верит в силу обряда, а тот, кто верит в воскресение Христова и Его силу. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна», – пишет апостол Павел. Как говорить людям о христианстве, не веря в воскресение? Если мы потеряем эту веру, то потеряем и собрание, и смысл в проповеди, и, возможно, спасение. И потому Христос, воскресший, спешит к ученикам, и Он не только демонстрирует им раны, Он заново объясняет им Писание. В свете воскресения все становится новым. И Христос, и Завет, и Библия. Ветхим Заветом живут те, кто не принял воскресение Христова, потому и силы не имеют. Или наоборот, верят и с силой свидетельствуют. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресения. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете
2: «Христианское радио».

0: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 октября, и тема сегодня «Демонический разум не может противиться силе Иисуса Христа». И место Писания, книга Деяний, 19 глава, 15 стих, где Библия рассказывает о семи сыновьях Скевы. Они были экзорцистами и пытались изгнать демона из человека. Слово «экзорцист» произошло от слова «экзортидзо», которое описывает людей, которые умоляли, упрашивали. У них на самом деле не было духовной власти, они просто пытались манипулировать бесовскими духами, чтобы последние им подчинились. И здесь эти люди обратились к злому духу, который был в человеке, и внезапно демон начал им отвечать, и мы читаем об этом в книге Деяний, 19 главе, 15 стихе. Но злой дух сказал в ответ. Фраза «сказал в ответ» означает не однократный, а повторяющийся ответ. То есть каждый раз, когда семь сыновей Скевы обращались к этому демону, принуждая его выйти, он отвечал им. Фактически, они разговаривали с разумным духом. Эти люди так и не смогли изгнать этого беса. Но когда пришел Павел, кое-что изменилось, и злой дух неожиданно вышел из этого человека. Дело в том, что демоны не могут противиться силе Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение последующих нескольких минут вы услышите продолжение моих комментариев к легенде о великом инквизиторе. Но есть и такие, которые всерьез поверили в ложь нашу о том, что тобой можно править, главное верить. Потому они превознесли веру выше тебя самого, ибо нашли ответы своей в вере, а не в тебе. И здесь воля твоя ни при чем, ибо главное не в том, что тебе угодно и в чем твоя воля, но в том, верят ли они. И если верят, то верующему все возможно. И твои ведь слова цитируют из святых писаний. И это наиболее страшное из всего, ибо они получают то, во что веруют. И тебе приписывают ответы на свои просьбы, ибо утверждают, что все, чего не попросите, в молитве верьте, и будет вам. И воля твоя, и суверенность не угроза им и желаниям их. Они взошли на свой олимп веры. Теперь ты будешь делать, утверждают они, что мы скажем тебе, а не наоборот. Вот учение веры, величайшее открытие христианского гуманизма. Бог мой соработник. Хотя апостол Павел сказал не так. Мы соработники у Бога. Первое послание Коринфянам 3:9. Мы требуем прав и свобод. На самом же деле, подспудно, мы ищем право править. Нас, людей, больно ранит бесправие, непричастность к руководству, подневольность. «Мы хотим царя, как у прочих народов», заявляет Израиль пророку Самуилу. Это больше невыносимо, иметь Бога царем. Мы люди, и нам нужен царь-человек, который будет водить нас. Бог далек от наших реалий жизни. Молитв целого народа не хватит, чтобы хоть как-то влиять на его планы. Мы вне удела, наш голос ничего не значит, так дальше продолжаться не может. Нам нужен кто-то свой, один из нас, не более. С Богом все слишком однозначно. Нет права на диалог, нет права на аргументы, на логику, нет права влиять, нет права править. Самуил близко к сердцу принимает это заявление народа, молится, и Господь отвечает ему. «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Пусть эти короткие мысли положит начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

Дружок, тосковать, да настолько, что порой не стерпеть. А лечить-то как? Взять, станцевать или, может быть, спеть? Уж не знаю, в

повеселей. Что-то стало меня, брат, не хватать на полтысячи задуманных дел. А как лягу, так боюсь не встать. Видно, что-то я проглядел.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллиона человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием Lux Mundi. 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 октября. Святое. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки 1:35. Дева Мария зачала благодаря чуду, совершенному Духом Святым, который сошел на нее и, согласно сегодняшнему стиху, зачал в ее чреве святое. Дух святости был посеян в нее как семя, которое выросло и стало Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Он должен был избавить народ от их грехов. Когда мы рождаемся свыше, с нами происходит нечто похожее. Святой Дух сеется внутрь нас. Это святое семя, и если мы поливаем его Божьим Словом, выдергиваем сорняки мирского поведения, чтобы они не заглушили рост, то семя вырастет и станет огромным деревом праведности, насаждением Господа во славу Его. Книга пророка Исаии 61:3. Божье Слово учит нас, чтобы мы стремились к святости. Смотрите послание к Евреям 12:14. Когда мы желаем этого всем сердцем, Святой Дух помогает нам. Если мы хотим быть святыми, мы должны наполняться Святым Духом и позволять Ему говорить с нами, поправлять и направлять нас, помогать нам во всем. Не забывайте, что святое живет внутри нас. Поливайте росток Божьим Словом, читайте Писание, размышляйте о нем, молитесь и позволяйте Святому Духу учить и наставлять вас в том, как лучше взращивать это святое семя, то есть освящаться все больше и больше. Божье Слово на сегодня. Дух Святой хочет быть вашим партнером, наставляющим вас во всем, что касается святости. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, скажите, могут ли дети по-настоящему каяться?
1: Конечно же, могут. Суть покаяния заключается в изменении отношения к каким-то явлениям. То есть, когда ребенок сделал что-то, и совесть его за это судит, он может признать, что я был неправ, и он может искренне сожалеть об этом и выражать это сожаление, которое будет ничем иным, как покаянием. Но, скорее всего, смысл вопроса заключается в том, может ли человек получить спасение, то есть покаяться, чтобы это покаяние означало его принятие Господа Иисуса Христа как личного Спасителя. Вот в этом отношении слово «покаяние», оно применимо к тем, кто может иметь веру. Написано «вера от слышания», а «слышание» от слова Божьего. Спасение непосредственно связано с верой. Первая глава послания к Ефесянам, 13 стих, сказано, там есть описание спасения. Там сказано о том, что мы, услышавши слово истины, благовествования нашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть для того, чтобы получить спасение, для того, чтобы спасение имело место в конкретном человеке, для этого человеку нужно услышать слово истины, слово Евангелия. Для этого ему нужно уверовать в это слово. И тогда в результате этого написано, происходит рождение свыше, или запечатление, или это все одновременно происходит, но вот эти компоненты не имеют, играют роль. То есть для того, чтобы любой человек мог быть спасенным, для этого ему нужно иметь достаточный уровень сознания, в котором он способен понять Евангелие. И способен, понимая Евангелие, принять сознательные решения, того, что он принимает его. Вот здесь, конечно, мы сталкиваемся со сложностью, когда ребенок приходит к точке, когда он способен к этому. Нужно сказать, что разные дети формируются по-разному. Кто-то быстрее формируется, большее осознание раньше приходит, кто-то медленнее. Кому-то нужно больше времени и усилий для того, чтобы это постичь. Кому-то дается это сравнительно легко. Поэтому мы не можем точно провести черту и сказать, вот в 12 лет наступает этот период осознанный или период, когда человек уже способен осознать, и поэтому он уже несет ответственность. По этой причине мы точно можем сказать одно, что каждому ребенку нужно рано или поздно покаяние. Ребенок может каяться, он может понимать, что он грешник, и он может признавать и просить прощения. И какое-то из этих признаний и будет его покаянием в смысле рождением свыше. То есть тогда, когда оно произойдет в той точке, где он уже достаточно понимает, что он грешен не только потому, что он сегодня сделал что-то плохое, а он грешен, потому что его природа грешна. Ему нужно спасение, которое принес Христос. И он понимает, что Христос умер за него на Голгофском кресте. И он принимает эту жертву как то, что за него было совершено. И таким образом он посвящает себя и доверяет свою жизнь Иисусу Христу. Вот когда это произойдет, опять-таки мы не можем сказать точно, когда это в полноте происходит. Но в один какой-то момент это может произойти. Вот почему нам нужно проповедовать Евангелие детям. Нам ни в коем случае нельзя смотреть свысока или тем более насмехаться над их покаянием или отрицать это как что-то несерьезное. Каждый раз нам нужно снова и снова говорить им о Спасителе, говорить о Евангелии с тем, чтобы просить Бога, чтобы Бог однажды использовал это для того, чтобы изменить их сердце радикально и сделать их новыми людьми.
0: Благодарю вас, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте слово.орг вы можете больше узнать о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Бог знает, что добро. Брат спросил старца, какое мне делать доброе дело и жить с ним? Старец отвечал, Бог знает, что добро. Я слышал, что некто из старцев спрашивал Аву Нестероя, какое бы доброе дело сделать мне? Ава отвечал ему, не все ли дела равны? Писание говорит, Авраам был странно любив, и Бог был с ним. Или я любил безмолвие, и Бог был с ним. Давид был кроток, и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, то делай и блюди сердце твое.

Люди часто кого-нибудь представляют. Есть представители организаций, компаний, фирм и даже стран и правительств. Некоторые агенты представляют известных звезд или спортсменов. У Бога также есть представители. Обычно их так и называют – «человек Божий». Но ведь совершенно ясно, что Бог не нуждается в чьей-то рекламе. Что же тогда делают люди Божии? Это мы все нуждаемся в Боге, и это Он посылает к нам своих посланников. Иногда они приходят и стучат к нам в дверь с просьбой небольшого ужина. Иногда будто проходят мимо, но мы их обязательно заметим, и если позовем, то они откликнутся и скажут нам слова Божие. В трудные времена человек Божий сообщит всем причину этих самых времен и обязательно предскажет скорую Божию помощь. А если попросить его благословения или добрых слов благодати, то он в молитве свяжет нас с небом. Но не всем по душе люди Божии, так как они, видя беззаконие, не смогут молчать, а выступят с обличением хоть одного царя, хоть всего его народа. И потому те, кого называют Божьими людьми, будут стоять на границе мира греховного и Царства Небесного, показывая нам путь к истине. Бог сам избирает себе людей, наделяя их небесным даром. И это становится величайшим путем следования и служения Его Слову. Пророк не пророк без слов Господних, а человек Божий практически всегда его пророк. Как нам попасть в число тех, кого небо знает по именам и открывает им двери, многим недоступны? Как нам научиться всякому доброму делу и видеть в малом великое Божие? Избрание начинается с ответа на призыв. Божьи люди обязательно пройдут рядом и дадут нам знак. А дальше все зависит от нас. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Минута назидания.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями. Размышлениями проповедника. И надеюсь, что они позволят нам чуть больше понимать нашего Бога и понимать Его Слово. Итак, школа апостола Павла. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава, 12-13 стих. Никто сегодня не усомнится в том, что апостол, написавший большую часть посланий Нового Завета, был весьма образованным для своего времени человеком. Но сам Павел знания свои делил на более и менее важные. Здесь мы видим тот же случай. Задайтесь вопросом, где найти человека, который умеет все или знает все? Или умеет что-то такое, что ставит его умение в разряд особо ценных? Мы можем стать такими людьми. Давайте подумаем, как ценно было бы знание, помогающее зарабатывать деньги. Но что оно без знания, как их тратить и как обходиться без них? Пожалуй, это проблема. Или вот, есть человек, освоивший науку побеждать, но не знающий, как себя вести в поражениях. Ненадежен он будет в трудные дни. Как здорово, если вас окружает много друзей, и вы уверены в них. А если рядом никого, и вы в полном одиночестве? Да, все мы хорошие повара, когда у нас полный холодильник, и немногие остаются ими, когда он пуст. А уж что бывает с теми, у кого холодильников 10, и все вдруг опустели? Оказывается, и успех, и неуспех, изобилие и недостаток – просто категории или предметы, которые мы должны научиться проходить правильно, не теряя главной цели нашей жизни в Боге. Корабль в море может штормить, но он должен плыть вперед, а не отдаваться волнам. Помните детскую игру «Качели»? Чтобы голова не закружилась, надо было выбрать самую дальнюю точку и смотреть на нее. И тогда становилось совсем не страшно. Значит, «все могу», сказанное апостолом, означает неспособность смастерить любую в мире вещь и сыграть во все игры этого мира, а умение не потерять главного, приобретая или теряя второстепенное. Давайте размышлять об этом.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни», заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Русская Православная Церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. «Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране», сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией АИ Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием Lux Mundi. 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слово от пастора Артура Симоняна на 9 октября. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Псалом 83:12. Возлюбленные, в эти дни так важно нам, христианам, лучше понять благодать и позволить полноте благодати действовать в нашей жизни. Понятие благодати необычайно велико, но я хочу обратить внимание только на две стороны благодати. Прежде всего, Божья благодать дает нам сверхъестественную силу, чтобы мы смогли искоренить грех и жить святой жизнью. Именно это очень важно осознать, потому что сегодня в христианском мире существуют учения, вводящие в заблуждение верующих. Согласно этим учениям, те, кто приняли Христа в свою жизнь, находятся под благодатью, и если даже согрешат, благодать покроет все их грехи. Да, я согласен с тем, что принявшие Иисуса Христа в свою жизнь получили спасение, но категорически против того, чтобы использовать благодать в качестве покрытия грехов. Напротив, благодать помогает нам разобраться с собственными грехами, чтобы предстать перед Господом непорочными и святыми. Считающие себя христианами, но живущие греховной жизнью люди, при этом провозглашающие себя под благодать,

благодати мы никак не можем служить Господу и совершать великие дела. Возлюбленные, если хотите в жизни насладиться Божьей благодатью и добром, то нужно жаждать ее, чтобы в святости предстоять пред Господом, потому что написано: «Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает блага».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 100. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить их из града Господня, всех делающих беззаконие». Глава 21. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И спросили его: учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издавать

0: Царствие Божие, истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 4. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год я определил тебе». И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима и пророчествуй против него. Вот, я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по шестой части гина пей. От времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь, так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их. Тогда сказал я, о Господи, Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне, вот, я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой. И сказал мне, сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем. Глава 5. А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву брадобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его. И третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Но и из этого еще возьми и брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь Бог. Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих нечестивее язычников, и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают. Посему так говорит Господь Бог, за то, что вы умножили беззаконие ваше более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете, и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас». Посему так говорит Господь Бог. Вот и я против тебя, я сам, и произведу среди тебя суд перед глазами язычников, и сделаю над тобой то, чего я никогда не делал, и чему подобного впредь не буду делать.

за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих. И произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих. А третья часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. И совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь. И узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда совершится над ними ярость моя». И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобой суд в гневе и ярости и в яростных казнях. Я, Господь, изрек сие. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва, и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя. Я, Господь, изрек сие. Глава 6. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам. Вот я наведу на вас меч, и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены, и высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши. И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог: сплесни руками твоими и топни ногою твоей и скажи: горе за все гнусные злодеяния дома Израилева, падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча, а оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим. И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Дивлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». И сегодня у нас в студии Владимир Таранов, пастор из Калмыкии, который занимается благовестием уже почти 30 лет. Большой путь вы прошли, Владимир, здравствуйте!
4: Мир вам и благодать да умножится!
3: Я очень рада, что наконец-таки могу видеть вас на эфире, потому что это тот человек, которого я звала на эфир много-много раз, а он все что-то ездил по своей Калмыкии и никак не мог доехать до Краснодара, чтобы прийти к нам сегодня в студию. Наконец, вот сегодня это свершилось, вы здесь, я рада, что могу наконец-таки с вами поговорить.
4: Спасибо, что приглашала, в этом постоянно.
3: Да, и наконец-таки добилась успеха. Ну, Владимир, расскажите, пожалуйста, вот вы были сначала миссионером в Калмыкии, да? Потом у вас организовалась церковь, и сейчас вы занимаетесь тем, что продолжаете деятельность благовестника, правильно? То есть вы ездите в населенные пункты. Вот расскажите подробнее о вашем служении и в чем оно сейчас заключается.
4: Ну, в прошлом году, в августе, я уже принял опять церковь и стал снова пастором этой церкви. Церкви Вифания в Листе, так что я действующий пастор. И благовестием мы все-таки не оставили заниматься. Да, мы продолжаем ездить по селам степным, далеким, распространять Евангелие.
3: Я смотрю, да, так в ваших соцсетях, что вы там чуть ли не каждые выходные выезжаете куда-то, да?
4: Ну, нет, каждые выходные не получается, потому что, ну, все равно есть же и пасторские, какая-то ответственность и обязанность, которую надо исполнять. Mm-hmm. Плюс еще у нас различные служения. В прошлую субботу, например, мы были с царскими охотниками на выезде, и мне тоже нужно было там присутствовать, так как это часть нашего служения в церкви. Но и сейчас, слава Богу, я, наверное, еще реже буду ездить. Почему? Потому что у нас команда новая организовалась, которая уже это активно очень делают. Меня это очень радует, потому что я могу какие-то другие проекты вовлекаться и начинать или осуществлять.
3: Ну, то есть можно сказать, что вы передали молодому поколению вот эту свою миссию?
4: Ну, нельзя сказать, что не молодое поколение, но следующему поколению, которое вот поднимается, евангелисты в нашей церкви. И меня это радует на самом-то деле. Почему? Потому что вот Олег Юрьевич нас всегда учил, что токарев, да, что не все нужно делать самому, надо делегировать. Mm-hmm. Поэтому вот я радуюсь тому, что могу это теперь передавать. Ну, понятно, что с ними надо еще пройти какой-то путь, но как бы то ни было.
3: А вот для человека, который хочет заниматься благовестием, как вы, то есть по своему краю ездить, что самое главное, вот если церковь хочет собрать такую команду, или человек сам изъявляет желание, как вы понимаете, что вот он готов, его можно брать в группу и вместе с ним отправляться в путь?
4: Для меня всегда приоритетом является в этом желание человека, когда он приходит, говорит, я хочу.
3: Ну, желание достаточно, то есть просто...
4: Для меня достаточно, всему остальному мы научим. Научим, объясним, покажем. Мы никогда не берем там, знаете, сразу, давай, иди, делай. Нет, мы берем с собой, человек проходит, обучаем. Ты же вот была с нами, помнишь, да, мы с Олегом Юрьевичем проводим?
3: Да, я как-то приезжала к Владимиру Николаевичу в Калмыкию, я видела, как они занимаются благовестием.
4: Не, я имел в виду за другое, что мы же еще и с Олегом Юрьевичем проводим семинар.
3: Помнишь, да, практическое благовестие.
4: Да, поэтому мы...
3: А о чем вы рассказываете на этом семинаре? Чтобы наши зрители тоже были в курсе.
4: А очень он такой, мне кажется, обширный. Практически мы говорим о благовестиях, о методах благовестия, что вообще, что такое благовестие. Говорим, какие причины, которые нам мешают, способы Олег Юрьевич там дает очень классные, и вдохновляем, и молимся, конечно же, за благовестников.
3: А какой целью себе ставят подобные курсы, подобные семинары? То есть это привлечение людей на миссию? Или это обучение уже тех, кто готов, кто хочет, но просто не знает как?
4: В нашем вот этом семинаре есть две цели, которые мы прописали. Первая цель – это помочь христианам навести порядок в своих знаниях о миссии, систематизировать эти знания.
3: А у них они в беспорядке находятся?
4: У многих, скорее всего, да. Я на своем этом опыте видел. Поэтому помочь им систематизировать, узнать. Потому что если человек больше 2 лет в церкви, он уже что-то слышал, его научили, объясняли, показывали. Угу. Даже если когда мы с вами проходим подготовку к крещению, там вот этой книжечки, да. Вторая цель нашего семинара – это вдохновить, применять все то, что мы уже знают люди, и показать на примерах, как это делается.
3: Вы рассказываете нам истории из своей практики? Как вести
4: да, мы с Олегом Юрьевичем рассказываем о своих истории, так я их так называю, такие миссионерские байки.
3: О, я бы хотела на этом эфире послушать миссионерские байки. Чуть позже.
4: Надо тогда Олега Юрьевича звать.
3: Не, ну сегодня вы с нами, я думаю, что у вас тоже прилично так байк, как вы их называли, накопилось. Хорошо, а вот хотелось бы узнать, а с чего вы начинали? Как вы пришли к Богу и почему в итоге именно миссия? Вы же занимаетесь этим почти 30 лет, то есть это ваше основное служение всегда было. Я, например, то в одно служение, то в другое, то в третье, вот так вот тут качую туда-сюда, а вы как выбрали, так в этом верно и идете. Очень интересно, как вы к этому пришли.
4: Я уверовал в Лагань, это небольшой городок в Калмыкии на берегу Каспия, которая в этой церкви, небольшой пятидесятнической церкви, которую основали украинские миссионеры, две семьи, Юрия Исаева и Андрея Розуваева. Поэтому благодарность большая этим семьям. И в этой церкви был такой дух и учение о миссии, важности. Нас там учили, хотя это была небольшая церковь, человек 20, максимум 30, но там всегда говорилось, училось, и семинары проводились обучающие, вы знаете, и мы об этом думали. Поэтому с самого начала, как я только уверовал, нас учили, меня там брали с собой, я помню, один из миссионеров, Андрей Владимирович Розуваев, брал с собой, я помню, так в стороне стоял, так как будто я не с ним. Он там благовествовал, а я такой, типа, я не с ним. Ну, это же маленький городок, 16 тысяч, там практически все друг друга знают. И я такой чувствовал, помню. Вот я уверовал в сентябре, а уже в январе меня послали в миссионерскую школу в Астрахани. И хотя я не знал, что это миссионерская школа, но вот то я тоже там получил очень хороший заряд. Поэтому...
3: А как вам сказали, просто езжай туда учись?
4: Нет, я услышал, что там есть такая школа, я хотел получить образование какое-то библейское, ну, чтобы у меня было тоже понимание, во что я уверовал, как-то я, пастора тогда Юрий Исаев, у нас был Юрий Иванович Исаев, приходил, говорил, и они как-то там договорились, тогда был епископ Конкин Виктор Васильевич, сейчас он уже у Господа, и он был директором этой школы, и они как-то договорились, я не знаю этих уже нюансов, как это все было, и меня приняли, хотя я ни по каким параметрам там не подходил.
3: А какие там должны быть параметры? Ну, рост, вес, цвет, нет, глаз?
4: Там должен быть, ты должен прочитать один раз Библию всю целиком, я ее, естественно, что я ее не прочитал, только Новый Завет, может быть, прочитал там до конца. Второе, ты должен быть крещен в воде.
3: А вы еще не были крещены?
4: Я не был крещен. И в третьем ты должен быть членом церкви. Четвертое, членом церкви 3 года. То есть, а я только в сентябре пришел, а в январе меня, 97-го я уверовал в сентябре, а 98-м в январе уже поехал в библейскую школу учиться. И это, конечно, чудо было, что Виктор Васильевич Конкин, слава Богу, взял меня. И для меня это была хорошая школа именно вот в практике такой любви к Богу и к братьям и сестрам, где я учился, прощать, просить прощения. И там же мы тоже учились и благовествовать, мы с ребятами там выходили. Поэтому вот это как-то в самом начале вложено было, слава Богу, теми братьями и сестрами, которые были в нашей церкви, там в Лагане, церковь Благая Весть. Поэтому с Лагани приветствую вас, если вы меня слушаете. Рад вас вспоминать сейчас.
3: Вы упомянули, что когда вы ходили первый раз на благовестие, стояли там, делали вид, что вы вообще не верующим.
4: Я в этом покаялся.
3: А потом в дальнейшем вы сталкивались с такими страхами? Или когда благовестник уже опытный, у него все страхи уходят, он вообще с кем угодно, где угодно может говорить?
4: Ну, может быть, у кого-то так и есть, но вот у меня, я всегда перед тем, как ходить на благовестие, у меня всегда страх. Потому что это все равно это неожиданно. Ты не знаешь, что, к чему быть готовым, ты не понимаешь. И я всегда молюсь и говорю: Господь, я иду исполнять Твою волю, а Ты сейчас поддержи. Я не знаю, кто меня, что меня ждет и как это будет происходить, но я хочу сейчас вот исполнить волю Твою. И просто иду. И бывали различные, конечно, ситуации, но много раз я видел Божью славу, реально Божью славу. И Бог просто выводил и использовал так, как ты этого не ждал вообще. Пример могу рассказать.
3: Да, интересно, давайте.
4: Мы как раз с женой закончили христианский университет, Кубанский Ивановский христианский университет. И у меня первое образование, это я миссиолог, я бакалавр миссиологии здесь. И здесь вот наши преподаватели, да, я так понимаю, на радио здесь приходят.
3: Да, мы приглашаем периодически.
4: Классно, классно, я слушаю тоже периодически. И помню, мы как-то уже в Азовскую мы поехали на миссию, и я вечером, значит, стою в ноябре. Ну, представьте, ноябрь, поздний вечер уже, и мне надо... Я на остановке, там, на дороге Северская, Азовская, стою, на перекрестке. В Азовскую надо уехать, там еще несколько километров. И голосую, тогда была немножко проблема с маршрутками, уже вечер. И поздний вечер, я, то есть, не русский, смуглый, в черных штанишках, черной кожанкой, с кепочкой. И тут парнишка стоит, русский парень. И Бог побуждает меня, ему проповедует Евангелие. Я стою и говорю: Господь, ну что он подумает обо мне сейчас? Что тут за не русский подошел какой-то и что-то здесь начинает говорить? Я говорю: не, я не буду. Так, ну, про себя такой идет диалог с Богом. Ну, побуждение идет. Я говорю, все, Господь, я не знаю, как быть. Я подойду, сейчас открою уста, а ты что хочешь, говори через меня. Подошел к этому парню, я говорю: слушай, ты в Азовскую едешь? Он говорит: да. Я говорю: тоже. А хочешь, я тебе что-нибудь сейчас о Боге расскажу? Он говорит: давай. И я ему говорю: как ты думаешь, что я ему сказал?
3: Не знаю, 4 основных духовных закона.
4: Ты там видел намного. Я никогда так и раньше не делал, никогда я такого не слышал. Я ему говорю: вначале было слово, и слово было у Бога, и слово...
3: Было Бог.
4: Да, это, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. И я такой думаю: что я несу? Я говорю: ну как тебе? И он такой говорит: прикольно. Я говорю: слушай, ты говоришь прикольно, а это, говорю, часть Евангелия. И начинаю ему проповедовать. И это было так потом благословенно. Я увидел, насколько этот парень открылся. Но я бы никогда бы не представлял себе, и даже сейчас, что можно начинать проповедь Евангелия
3: Со слова. Сейчас я тебе что-то расскажу, хочешь послушать.
4: А потом говорить первый стих из Евангелия Дана, первой главы. Представь, ну это же вообще, ну... Ну, вот так вот было весело мне.
3: Прикольно. Если бы ко мне подошли и сказали: хочешь, я что-то секрет расскажу, я бы уже такой: давай, расскажи мне секрет. Прикольно.
4: Ну, ты же понимаешь, я этого не планировал. Это вот просто Господь как-то вложил.
3: Ну, вы чисто на импровизации двигались, да?
4: Нет, вот то, что Бог полагал на сердце, то я и делал, говорил. Пойму, что я, ну, не был готов тогда. Я же тебе говорю, что да, хотя нас и обучали там в Кеху, и 4 духовных закона мы тоже там проходили, личное свидетельство и так далее, и так далее. Но вот так вот Бог повел.
3: Интересно, а есть какая-то прям схема, как нужно правильно благовествовать? Вот если бы вы действовали правильно, как бы вы подошли к нему, как вас учили? Как это должно было выглядеть?
4: Ну, надо было, наверное, поздороваться. Я наш, я не буду, я понял, что я сейчас не буду тебе правильно отвечать. Приходите на наш семинар. Основные принципы практического благовестия. Мы, кстати, его скоро будем проводить, по-моему, где-то там.
3: Где-то
4: на Черном море.
3: На Черном море будет проводиться семинар «Практическое благовестие».
4: Да, у Токарева надо будет узнать, он точнее знает, где это.
3: А, я знаю, деревня Волковка, это недалеко от Сочи, по-моему, будет. Да. И на этом семинаре люди что узнают?
4: Все узнают, как правильно и как неправильно.
3: Кстати,
4: тоже там говорим, как неправильно.
3: Интересно, я бы послушала, как неправильно. Но подождите, давайте вернемся. Вот вы сказали, что вы уверовали в Бога в небольшой церкви у Каспийского моря. А потом вы поехали учиться в Краснодар, правильно?
4: Не совсем. Почему? Потому что в 98 году мы закончили библейскую школу в Астрахани. И потом нам предложили поехать на краткосрочку на 3 месяца в Бурятию на миссию. Тогда бурятских служителей мы не знали. Я не знаю, вообще были ли они. Я встречал там пару человек, семейную пару бурят пожилых. И мы там проповедовали. То есть я так предполагаю, что на тот момент бурятских служителей не было, поэтому нас и позвали проповедовать бурятам. Ну, вы же знаете, это буряты, калмыки, это родственные народы. Это примерно как русские и украинцы, и и белорусы. А мы так буряты, монголы, калмыки. И потом я вернулся, потом меня послали помогать в Элисте, в молодежном центре мы работали, проповедовали Евангелие среди уличных группировок, тогда еще были. А потом меня отправляли на миссию на год примерно, город Городовиковск, там была небольшая группа. И через только некоторое время, когда я вернулся в Лагань, это уже в 2003 году, Бог проговорил сердце, и я поехал в христианский университет вот в Краснодар учиться именно на миссиологию, потому что я понимал, что Бог призывает меня именно на миссию. Я когда уезжал, церковь благословляла меня, и я говорю, что, скорее всего, я не вернусь в церковь, потому что я чувствую, что и хочу заниматься миссионерским служением. Как-то вот так. Нельзя сказать, что это прямо сразу пришло. Это был процесс переосмысления, осознанный процесс, который я проходил. И сразу, когда я приходило побуждение, я не хотел исполнять волю Божью. И однажды я молился вместе с друзьями, там, миссионерами, и они, вот, Отче наш, там, и когда я молился, я говорил, да будет воля твоя, мне голос прямо внутри меня прозвучал, а что ты волю хочешь исполнять? И я прям так остановился, и помню, я тогда в посте был, и я размышлял, над чью волю хочу исполнять в своей жизни. Ну, я молодой парень, мне там было 25 лет, не женатый, то есть можно было вкладываться там, заниматься чем-то, бизнесом или еще что-то, карьеру какую-то строить, работа. И я размышлял, я молился, и пока вот я принял решение, что я еду поступать на бакалавриат, на миссиологии, когда я только принял это решение, вот мир Божий пришел, и я понял, что я на правильном пути. Поэтому это не было вот так, что ты уверил, и сразу все, раз ты понял, что ты миссионер, и все. Осознанно.
3: И вы в дальнейшем не сомневались в этом решении?
4: Нет, не сомневался.
3: Никогда?
4: Не могу сказать, что никогда, но сколько я помню, у меня не было такого, чтобы я там сомневался. Я понимал, что я призван, и даже когда мы с Ринкой встречались, с моей супругой, и я говорю, что, ну, что мы будем служить миссионерами. И она знала, она соглашалась, что поедем. Поэтому, когда нам сказали, поедем в Калмыкию на миссию ехать, на миссию в Калмыкию, она сказала, я всегда знал, что, все, что это всем этим и закончится. Хотя я... Так что вот этот важный момент принятия, который произошел тогда, и я благодарен Богу, что Бог тогда вот именно проговорил ко мне, чью ты волю хочешь исполнять. И, размышляя, принимал осознанное решение посвятить себя на миссию.
3: А ваши ожидания соответствовали в дальнейшем реальности, которая вас ждала? Вы, может быть, себе какое-то представление имели, что вот вы там приедете в ту же Калмыкию, там сразу все покаются, или вы сразу будете, как бы, церковь как-то создастся, возникнет церковь, вот, и вы как бы сразу уже будете общаться с христианами, но я так понимаю, что когда вы приехали, очень долгое время миссионеры, когда они приезжают на миссионерскую точку, они же какое-то время благовествуют еще, то есть они распространяют Евангелие. Я так понимаю, что в Калмыкии проблема еще такая, что там очень силен буддизм и какие-то другие религии. Вот вы когда только приехали туда и решили, что там ваше место, где вы будете жить и вести свою деятельность, вот с какими вам пришлось столкнуться, с трудностями? Вы ожидали вообще, что будет так, как оно в итоге получилось?
4: Нет, конечно, я не ожидал. Вообще, говорить о том, что, знаешь, ожиданиях, вот этот момент, он все равно проходил. Я же, ну, до того, как поехать уже в Калмыкию на миссию, мы уже были с Ринкой, ну, с семьей уже в разных местах еще до этого. Поэтому вот этот юношеский максимализм, который у нас был, когда мы поехали на первую миссию, что вот сейчас мы приедем, все покаются, потому что мы же получили образование, у нас есть, мы Слово Божье там несем, там, да, и что сейчас церковь организуется. Вот за это время, пока мы были на Кубани, а я здесь пробыл 16 лет, он ушел. Поэтому, когда мне сказали возвращаться в Калмыкию, то первая моя реакция была, что я не хочу туда возвращаться.
3: Почему?
4: Ну, потому что я там был, я там жил, я знаю, что это значит проповедовать калмыкам, я уже там где-то и получал какие-то вещи, и мне выговаривали, я просто не хотел ехать на миссию в Калмыкию. Пока мне Бог сам не проговорил, что это его воля, ну, и жена тоже, и это тоже был процесс такой. И поэтому, когда я ехал в Калмыкию, конечно же, я настраивался на долгую-долгую работу. Тяжелую, трудную, потому что, ну, ты сейчас озвучила там и буддизм, и оккультизм. И Бог сделал совсем не так, как мы представляли, потому что все это намного быстрее произошло, чем обычно. Поэтому Бог, Он умеет удивлять. И это всегда не так, как мы себе представляем. Когда ты делаешь этот шаг, это всегда будет не так, как ты думаешь. Он творит все новое. Всегда это будет, и это будет проходить. Тебе надо просто доверять Богу, идти, исполняя волю Божью. Конечно, мы не говорим, что это все так легко. Там, это. И был процесс, когда нам было тоже тяжело и трудно, но никогда мы не думали, что

0: уже было.
1: Не страшно было с таким, с такой большой семьей переезжать?
0: Да, конечно же, всегда страшно идти волю Божью исполнять. Ну, по крайней мере, для меня. Всегда это страшно делать шаг в неизвестность. Ну, по крайней мере, для меня. Но Бог поддержал, как Он верен в своем слове.
1: Всегда. А ваша семья, то есть у вас старшему ребенку сколько было лет?
0: На тот момент где-то, наверное, лет 11-12.
1: 11-12, и как бы не было никакого, каких возмущений со стороны там детей. Они же это не выбирают, это для вас слово, понимаете? А для ваших детей никакого слова нет. У них там друзья, семья, там школа, и, да?
0: Да, они стали жертвами моего миссионерского призвания.
1: Вот это интересный момент.
0: Ну, это надо с ними говорить, они, думаю, они больше об этом расскажут. Но мы у них не спрашивали. Конечно же, мы понимали, где-то они говорили, что мы не хотим, потому что у них здесь друзья, у них тут что-то и школы были, секции. Единственное, что мы действительно просили у руководства не вот зимой переездить, а вот 18-го, 19-м летом, потому что, говорю, ну, в школу ходят все там на занятиях, там, секции разные, и руководство пошло навстречу, поэтому, конечно же, были в этом плане. Но... У них, наверное, напряжение. Но я думаю, это отдельная история, надо с ними больше разговаривать и не рассказывать.
1: Наверное, да. Просто вот мне интересен такой момент, что я как-то наталкивалась на соцсети людей, которые в Африке живут со своими детьми и занимаются там благовестием, как-то помогают местным детям, и у них есть еще свои дети. И очень часто им в комментариях задавали вопрос, а что ваши дети думают, а не приносите ли вы в жертву своих детей? То есть понятно, что, там, что вы готовы на какие-то жертвы, а вот там детей условно зачем тащить там и так далее. Понятно, что вы не могли их оставить, у вас семья, все дела. Но вот этот вопрос, что не жертвует ли миссионер и какими-то интересами своих детей ради миссии, и насколько это оправдано.
0: Хорошо, а какие есть другие варианты? Что они предлагают, а те, кто вот за такие вопросы?
1: Те, кто, они такие, ну вот мать уехала там служить на миссию в Африку, оставьте детей там в родной стране с мужем. Кому? Кому? Или бабушкам, типа, чтобы они не отрывались от нормальной жизни, говорит, там антисанитария, это постоянно непонятки жильем, то есть это как бы вытаскивать их в такую трудную жизнь. Я понимаю, что вы не в Африке, вы в Калмыкии, понятно, что это все еще Россия, и вы недалеко уехали, 8 часов до Краснодара ехали. В принципе, не так уж и далеко. Вот. Но вот тоже вот такой вопрос возникает у людей, и вот как бы вы на него ответили?
0: Да я думаю, что вся жизнь христианина – это жертва. Жертва своих амбиций, жертва своего «я», жертва своего пути, когда ты говоришь «не моя воля, но твоя да будет». И жертву каждый свою приносит Богу и пред Богом делает. Поэтому, да, действительно, я считаю, что да, они… жертва, как они мне сказали, мы жертва твоего миссионерского призвания. Сожалею ли я об этом? Нет, не сожалею.
1: Это они вам сказали, что они жертвы?
0: Ну да. Сожалеют ли они об этом? На данный момент я вижу, что они не сожалеют. Да, они тогда говорили мне это. Мне было неприятно это слышать.
1: Где-то вас это
0: больно, конечно.
1: Это...
0: Меня не остановило, но мне больно было это слышать, потому что, ну, возможно, это моя где-то недоработка, что они никогда не чувствовали, что они часть, может быть, миссионерской команды. Не говорила им. Но сейчас смотрю на них, они очень, ну, рады и счастливы, что они живут там, потому что там родственники все, близкие, и они себя не считают там чужими, они там свои, понимаете, да? Они живут среди своего народа, как я вижу, да? И там культура, менталитет, все для них знакомо, понятно. Они уже в этом выросли, для них это естественно. Для тех, кто, конечно, поехал там в Африку или куда, но у нас на России нету каких-то вот таких социальных вот для миссионеров, чтобы детей там брали, как есть, были, например, там, я слышал, на Западе, там, для детей, там, как отдельные там школы для миссионеров детей.
1: Я слышал, что есть даже целые огороженные территории, где живут чисто миссионеры из других стран, и у них там свои школы и так далее.
0: Кампусы. Да, но я еще даже слышал, что мне рассказывали, что там, ну, я же миссиолог, там, изучали, что есть, это прям, да, были отдельные школы, где жили дети миссионеров. А миссионеры занимались своими. Ну, я считаю, что это тоже жертва. Ну, по мне, лучше, чтобы они были со мной.
1: Хорошо, я поняла. Ну, хорошо, а расскажите тогда о калмыках. То есть вы приехали, там же совсем другой менталитет. А как люди там реагировали на то, что вы пытались им донести? И я же была в Калмыкии, у меня сами там возили по Элисте, я видела, что там условно на один там православный храм стоит там три буддистских, как они называются?
0: Хорулы.
1: Хорулы, калмыки. Хорулы, вот. То есть понятно, что вот если даже храмов там меньше обычно, ну, православных, чем этих хурулов, то я думаю, что благовестие от других конфессий там еще хуже себя чувствует. Как там еще атмосфера в городе? Как вас люди принимали? Сложно ли с ними?

0: разговаривать и так далее.
1: Ну, сейчас нам там очень достаточно просто и комфортно, потому что мы-то знаем темы, на которые и, а с которых можно отталкиваться, когда говорим о Христе, да, во-первых. Во-вторых, конечно, все равно это двояко, потому что для калмыка стать христианином, ну, в менталитете калмыка, это стать русским.
0: Ага, они не хотят.
1: Они не хотят, это же мало народа, они не хотят себя терять, они не хотят свой язык терять, себя, свою идентификацию терять, как народности. Но... Потому что Христос это Бог русских. И когда ты начинаешь объяснять, что вообще это, ну, Иисус для всех народов, что пришел для спасения, освобождения, то тогда вот это намного проще становится. Сейчас мы в Элисте, ну, это все-таки город, столица, и он более такой светский, проще намного. Но когда мы выезжали в поселки, есть такие поселки, где такие очень сильные националистические настроения. В одном из них даже вот одного пастора и ХМС, когда он там стоял с христианской библиотекой, побили, я знаю, мне рассказывали, и я лично потом с пастором этим встречался. Когда он просто стоял в христианской библиотеке, он не проповедовал, он просто стоял на рынке, его отвели и побили. Но там мы сталкивались, но все равно проходили, общались, разговаривали, и Бог поддерживал в этом.
0: А вы сами не сталкивались с таким отражением, с каким столкнулся этот пастор?
1: Ну, мы сталкивались с агрессией в наш адрес, но чтобы там на нас руки поднимали и любили, на законе, потому что, ну, он там, я не знаю, сколько их там человек было, но мы всегда ездили с братьями. У меня хватало мудрости, я ходил одному. Поэтому у нас там четверо братьев было, и мы по двое ходили где-то так.
0: А если к вам проявляли агрессию, как вы на это реагировали? Как вообще благовестнику реагировать на такое? Особенно если это, знаете, молодой, заряженный, например, парень, он пошел на благовестие, тут ему такое, ты чего? Не возникает желания обратно вот это, ты чего, вернуть и объяснить, кто тут прав?
1: Конечно, возникает, ты же человек, это во-первых. Но меня очень сильно вдохновляет Михаил Кукса. Вот один раз мы столкнулись, я прям со стороны наблюдал это, потому что был там занят, и потом смотрю, я оборачиваюсь, и на него прям такой мужик, прям агрессивно что-то там ему в лицо, там что-то такое рассказывает. Я уже выскакиваю из машины, хотел подбежать, там уже останавливать. А Михаил так смиренно что-то ему сказал, тут уж тот такой разъяренный сел мужичок в машину, такой, ну, крупный был мужчина, раза в два, наверное. Ты же знаешь, да, Михаил Кукса?
0: А, да, но стоит сказать, что Михаил совсем не крупного телосложения человек.
1: Да, да, худощавый, да, такой, да, небольшого роста такой. Угу. И, а тот раза в два, наверное, больше него, сел в машину, отъехал, и я такой подбегаю, Миш, что случилось? И там рядом сидели пожилые калмыки, они такие, да этот, не, говорит, да это какой-то не местный приехал, тут что-то, говорит, на этого, говорит, нападает, вообще, говорит, не по теме говорит. Представь, я сижу, я стою такой, ого, что произошло. Поэтому пример вот этого Михаила Куксы, который вот такой, знаешь, смиренно отвечал, не провоцировал, для меня большой пример христианского вот такого смирения, не воздавать злом за зло, вот у него есть вот такая кротость, и я на это смотрю, для меня всегда это пример. Ну, вообще, Михаил для меня был пример, он в Яшкуре там жил, один выходил благовествовать, брал газеты, до сих пор там его вспоминает, и я когда такой раз подумаю, слушай, ну, если он может это делать, почему я не могу делать. Брал тоже буклеты, там выходил на улицу, сам проповедовал, благовествовал. Поэтому Михаил Кукса для меня был таким примером.
0: Интересная история. Давайте сделаем небольшую паузу на новости, друзья, и вернемся к вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: «Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни», заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Русская Православная Церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. «Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал». Никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас Владимир Таранов, пастор из Калмыкии, который уже почти 30 лет занимается благовестием. Вот, и говорим мы на тему, сейчас я вам зачитаю, благовестие и миссия, как делать это на практике. Вот вы упомянули, что когда вы стояли на остановке, ну, в начале эфира вы рассказывали историю, и решили подойти к парню, вы думали, как он вас воспримет, у вас же такая нерусская национальность и так далее, то есть вы выглядите так еще немножко по-бандитски, я так понимаю, Да, а вообще ваша национальность когда-нибудь мешала вам благовествовать? Она мешала воспринимать, людям воспринимать вас правильно, как вы бы хотели, чтобы они вас воспринимали? Вообще внешний вид важен для благовестника?
1: Внешний вид, конечно же, важен, как я думаю. Во-вторых, вот когда мы начали служить калмыкам в Киргизии и в Монголии, у нас нация же разбросана исторически, и в Китае живут, и в Европе, и в США, я вдруг понял, что вот, когда я начал ездить в Среднюю Азию, что у меня очень универсальная внешность, хотя раньше мне так, потому что меня там везде за своего принимали, за киргиза, за казаха, за монгола, за китайца, за корейца, за кого только меня там не принимали. Поэтому здесь, может быть, в России это немножко этот, но когда ты говоришь с людьми, ты перед этим молился, перед тем, как пойти на благовестие, да, и говори, что мне нисколечко не мешало. Я просто рад, что Бог берет и употребляет тех, кто хочет.
0: Ну хорошо, но вы сказали, что все-таки важна для миссионера внешность. Как вот если вот я хочу выйти на благовестие?
1: Слушай, если ты выйдешь, там у тебя будет грязная одежда, и от тебя будет такой запах, ну люди сами от тебя будут. Если ты пойдешь к таким же, как и ты, благовестие, да, ты будешь с ним. Но если, слушай, ну ты будешь там, как подойдешь там к человеку в пиджаке, ну он на тебя отнес. Поэтому такого, знаешь, среднего что-то, чтобы было приятно, вид там, по крайней мере, покупайся, там, используй дезодорант, что-то, жвачку пожуй, если необходимо.
0: Хорошо, мне вот что интересно, вы упоминали также в разговоре, что вас учили, как правильно благовествовать и как неправильно. Вот мне бы хотелось узнать, что значит правильно благовествовать. Разговор с человеком — это же всегда индивидуальный какой-то диалог. Какие вообще могут быть здесь правила? И чтобы вы позже рассказали, а как это неправильно, какие можно сделать.
1: Очень, на самом деле, очень просто. Когда мы говорим, что такое благовестие, мы говорим, то есть доносим новость о Христе. Когда мы говорим правильно, то, что наша проповедь Евангелия должна быть христоцентрична. Что имеется в виду? То есть мы говорим о личности Христа, о том, кто Он, и второе — о деле Христа, то есть что Он сделал.
0: То есть у вас весь разговор должен строиться вокруг этих двух вопросов. Кто такой Иисус Христос и что Он сделал?
1: По крайней мере, когда ты разговариваешь с человеком, да, и ты понимаешь, что ему нужно сказать. Может быть, ему нужно сейчас сказать, что Христос – Спаситель, который сейчас спасет, или Избавитель, вот как, или что Он всемогущий, что Он сделал. И ты рассказываешь, потому что ты видишь эту ситуацию, ну, ты молился, и ты когда разговариваешь, всплывает, Бог тебе открывает, и говоришь, что, как неправильно, ну, как я раньше делал, я в этом каялся, ой, приди к нам в церковь, у нас такой классный пастор, или у нас такой хор, там, или прославление, или у нас это, там, иногда я слышал, там, приходи, у нас только там красивых девушек, жену себе найдешь, или там мужа себе найдешь, ну, понимаешь, да, о чем идет речь, то есть ты проповедишь не о Христе, я считаю, что это неправильно.
0: А вы не подставляете таким образом девушек и парней в церкви, говоря, что посмотрите, у нас там куча, сейчас придет какой-нибудь с улицы, это такой, ну, о.
1: Я же, понимаешь, не подставляю, почему? Потому что я-то вышел проповедовать Христа, а не искать мужей и жен нашим братьям и сестрам. Это их ответственность, это не моя. Они прям пред Богом должны молиться, там, поститься, искать что-то, там, общаться где-то. Поэтому в этом плане я их не подставляю.
0: Интересно, а у вас было такое, чтобы вот вы подошли к человеку и каким-то образом попали прямо в точку, вот его там волновало что-то, или и он такой, вау, вот это вы, конечно, попали.
1: Да, бывали такие случаи.
0: Это Дух Святой ведет?
1: Ты знаешь, я последнее время, несколько лет уже стал молиться о том, чтобы когда я проповедую Евангелие, Бог давал мне слово мудрости, слово знания, то есть чтобы... И когда ты выходишь порой, вот один случай был, мы начали разговор с человеком, у него была проблема. Отверженности. И вот просто, вот когда начали говорить, и Бог дает понимание, и мы начинаем говорить, я подозреваю, ну, не подозреваю, я думаю, что это ребята были из детдома. И мы начали говорить о том, что вот Бог начал давать, что может тебе мать оставить. Но Бог говорит, что Он никогда, что Он верный, что ты знаешь, и я когда с ними разговаривал, это они плакали, стояли. И я понимал, что это не я, что это Дух Святой. И когда я им предложил им вот примириться со Христом, призвать Его в свою жизнь, они согласились. И ты не мог себе этого представить. И просто когда вышел и начинаешь, понимаешь, и ты просто говоришь это слово, который Бог, и ты видишь, как Бог совершает. Это, ну, моя часть — просто подойти и сказать что-то, а Дух Святой делает. Это Он дает благодать, покаяние этим людям. А мы лишь просто провозглашаем то Евангелие, которое само в себе имеет силу ко спасению, да, как говорит апостол Павел. И это всегда радостно. Вот то, о чем я говорю часто благовестникам, миссионерам, что наша награда здесь на земле — это вот видеть, как эти люди спасаются, как эти люди изменяют свои жизни, отношения ко Христу, изменяют жизнь, свои отношения к греху, как они начинают возрастать и проповедовать потом Евангелие другим. И знаешь, это на самом деле очень благословение, благословенно, потому что это вот судьбы людские, которые меняются, и в которых ты небольшую свою лепту вложил. И это ценно, это намного ценно. И это вот та награда, которых есть у благовестников, миссионеров, в их труде, который они совершают здесь на земле. Да, это может быть не так материально, там не приносит много там наград или там статуса какого-то здесь, не так может где-то. Но это жизни человеческие. Наш епископ всегда говорил такую фразу, и меня она очень касается, я всегда ее повторяю, что человек намного важнее всего, что Бог отдал Сына Своего ради спасения. И меня это очень так вот впечатляет до сих пор, когда я думаю над этим, на словами нашего епископа Сергея Юрьевича. Поэтому будем благовествовать.
0: Цель основная благовестия – это не привести человека в церковь, а рассказать ему о Боге?
1: Это цель благовестия – это привести человека ко Христу. А он там делает выбор – принимать Христа или не принимать. Если он хочет принять, то мы ему объясняем, что ему нужно сделать. Покаяться, креститься. Ну, то есть покаяние – что? Молитва, покаяние – это исповедание себя грешника пред Богом. А водное крещение – это уже посвящение себе Богу. То есть поэтому мы говорим, а человек принимает решение сам. И мы даем ему это право, так как ему Бог это дал право. Поэтому я против всяких манипуляций, там, давай повтори за мной, 5-10. Если я вижу, что человек хочет, и мы у него спрашиваем, хочешь примириться? Он говорит, да, давай, то я буду помогать. Если нет, ну, это его выбор, и я его уважаю.
0: А как вы относитесь к этой части своего служения, которая не дает никаких результатов, точнее, видимых результатов не дает? Вот вы поговорили с человеком, вы не знаете, что дальше с ним.
1: Дай тебе историю расскажу.
0: Давайте.
1: В 99-м году, по 2000-й, я был миссионером в Городовиковске. Мне было тогда 22 года, и я там проповедовал Евангелие. Я вернулся назад через 10 месяцев очень эмоционально разбитый. И я плакал пред Богом. У меня было падение, разочарование. Я говорю, год целой жизни, ну, представляешь, да, 22 года, максимализм. Год жизни я посвятил Христу, и ни один человек не покаялся. Представь. Я вернулся в церковь, был процесс моего восстановления в церкви, потому что, ну, церковь служила мне, потому что разочарование было. 99-й год, 2000-й. В 99-м году с Олегом Юрьевичем Токаревым и семьей Кайгиных и моей супругой мы возвращаемся в Листу, где я встречаю Михаила Куксу, с которым мы когда-то там, в Городовиковске, вместе учились. И он такой мне говорит, о, привет, ты же тогда что-то мне тогда говорил. Я говорю, ты чего, я тебе проповедовал о Христе. Потом Михаил вот крестился, здесь укрестился, мы его вот сюда отправляли в помощь, это духовно, как дух, рука помощи, да?
0: Угу.
1: Где он год был, потом он учился в библейской школе. Я за что говорю? За то, что 20 лет прошло. И тогда я был, когда 22-летний, был разочарован, огорчен. А сейчас я понимаю, что я проповедую, вот даже вот когда человек говорит, нет, я не готов, я понимаю, что я посеял. И я не знаю, когда придет жатва. Я знаю, что в вечности, да, будет жат, но когда здесь на земле какая жат, это не мой. Я сею. Когда благовествую, я сею в надежде, что однажды они вспомнят того, если это я русским правил, того не русского, которым говорил о Христе, или того калмыка, которым говорил о Христе. И возовут ко Христу. Потому что я всегда стараюсь какой-то буклет дать, на память подарить. Говорю, вот возьмите тогда, вот поможет, вдруг если приспичит, то вот здесь молитва покаяния, вот здесь. И у нас же, ты видишь, если я беру там буклет, молитвослово, да, мы сделали такое в калмыцком стиле тоже, то там в основном тексты из Писания. И только не из Писания, только молитва покаяния, все. Остальные там тексты Писания. Из псалмов, 50-й псалом, 22-й псалом и так далее. Поэтому будем доверять Богу.
0: Интересно, я недавно брала интервью одного человека для церкви, и он рассказывал, что он как раз-таки так и пришел к Богу, то есть он был, около верующий, человек, который верит в Бога где-то в глубине души, но в церковь он не ходил, а жена у него была, насколько я поняла, неверующая. И вот ему кто-то евангелизировал на улице, и он домой с этой евангелизацией принес газету, она у него 3 месяца пролежала на подоконнике, а потом его жена через эту газету пришла к Богу, и он сам пришел в церковь.
1: У нас в Листе в церкви 2 человека пришло так через буклет, и вот один последний, вот мы крестили в этом году, мужчина, он сказал, что ему давали буклет, он смотрел, читал, ему хотелось в церковь идти, но что-то мешало, и в конце концов, он что-то там попал немножко в тюрьму на какое-то время, и он говорит, у меня столько времени появилось молиться там, и потом вдруг он мне пишет, кто-то мне, говорит, вот где у вас церковь, служение, хочу прийти, я думал, что этот человек верующий мне пишет. Ну, у нас очень много калмыков, которые в больших городах сейчас уехали, и они там каются. большие церкви, там, ну, Благовесть в Москве ходит, там, Слово Жизни, или еще, и там каются, они приезжают, потом, ну, у нас народность маленькая, мы все друг друга знаем, или там слышали, или подсказали. И я думал, что кому-то из Москвы приехал, которому дали мой контакт, он хочет прийти на служение. И когда он рассказал, что он через буклет, который ему дали, молитва слов, он покаялся, и он пришел, я был очень сильно впечатлен, вдохновлен, поэтому... И я сам, кстати, уверовал через буклет.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Это как?
1: Вот в 97-м году мне дали буклет, который один финский там проповедник, я не помню как-то его точно фамилию, имя, потому что я запоминал, где исторически он доказал, что Иисус Христос жил на этой земле, что личность, которая существовала, историческая личность. И нам же всегда года говорили в то советское время, что это легенда, что это быль какая-то, знаешь. Когда я тут, и когда он привел там факты исторические, что о Христе больше фактов, чем, например, о Цезаре или Калигуле, или... И я такой думаю, ого! Я любил всегда историю, и там в конце была молитва покаяния, я ей помолился, и потом, когда меня пригласили в церковь, мне легко было уже прийти, потому что я понимал, что Христос жил, был, что Он что-то сделал на этой земле, и мне легче было уже прийти в церковь, прийти ко Христу. Я услышала Евангелие вот в этой церкви в первый же день.
0: А как вы считаете, современные методы благовестия, они могут, я не знаю, как это, наверное, выразиться, переплюнуть традиционные? То есть сейчас, наверное, молодежь смотрит на людей, которые проповедуют традиционно на улицах и думает, вот это они несовременные. Лучше там выходить в интернет, больше охваты, больше людей. Что там, вышел на улицу с 15 людьми, там поговорил. Ну, это, я не знаю, со сколькими людьми вы говорите на протяжении одного дня. Но если вот выложить видео в интернет, вас же там 5000 может посмотреть. Вот как вы относитесь к новым методом евангелизации, к традиционным, и как вы считаете, может ли вот эта традиционная евангелизация от человека к человеку вот так вот, вот на улицах устареть в какой-то момент?
1: Я считаю, что надо делать то, что тебе Бог открывает. Если Бог побуждает так делать, делай. Главное, чтобы во всем не было этого превозношения. Ты говорил, вот вы устарели, там такие, фу, а эти говорили, вот вы такие. Во всем должна быть любовь. И я думаю, все равно я думаю, что вот этот метод от сердца к сердцу, он никогда не устареет. И я вижу, что сегодня люди на самом-то деле хотят, говорят, говорить от сердца к сердцу. Они уже на самом деле устают уже от этих всех социальных сетей. И молодежь в том числе, вот я сегодня ночевал там у друзей здесь, они ходят в Ковчег, в Баптистскую церковь, мои друзья еще с университета христианского. Я с детьми их разговаривал, там подростки, вполне нормально, адекватно общаются.
0: Хорошо. А вот когда вы разговариваете с человеком, и, например, он вам начинает исповедоваться, у вас было такое, что вы разговариваете с человеком, конечно, на улице, конечно, и он начинает в каких-то грехах жестких каяться?
1: Конечно.
0: У вас не возникает чувство отторжения? Вы не думаете, боже мой, я, конечно, все понимаю, но лучше бы он там условно горел в аду за то, что он сделал. То есть такого не бывает, что вы смотрите на человека, и вам просто не хочется ему благовествовать?
1: Ну, я же еще и пастор. Поэтому исповедь – это часть моего служения, которое я хочу, не хочу, я принимаю. И на самом-то деле, когда человек исповедуется, для меня это радость, потому что он наконец-то получает свободу, может получить свободу от того, что его мучило. И когда мы молимся за него и наставляем его, он уже, ну, живет с этим.
0: То есть ничего личного тут не должно быть?
1: Да, конечно. И, знаешь, нас, помню, Сергей Юрьевич научил, чтобы мы молились о том, чтобы забывать это. Вот эти вот исповедания, они нам реально ни к чему. И ты, когда вот это помнишь, оно тебе вот со временем уже в чужом беле копаться неприятно. И я рад, что Бог благословил, научил нас через Сергея Юрьевича. Я прям молюсь, и так хорошо, быстро забываю, все так приятно. Ну а что, это Богу отдал, и все, и забыл. И дальше нормально все, естественно.
0: Как вы считаете, должны ли у Божьих дел быть видимые вот проявления? То есть говорят же, что человек, он познается по плодам, да? И Божье присутствие в церкви, оно проявляется там, в говорении на иных языках, в чудесах каких-то. То есть мы видим, что церковь живая, когда в ней происходит что-то, какое-то такое движение Духа Святого. Когда дело доходит до евангелизации, должны ли быть какие-то чудеса, чтобы человек знал, что он идет правильной дорогой, что он все правильно делает, что там с ним Господь? Там, чудеса исцеления, чудеса там покаяния, еще что-то. Или это все такое, знаете, тоже максимализм какой-то, к которому не нужно стремиться?
1: Ну, я думаю, что самым явным, очевидным присутствием Бога в церкви это является любовь. Христос говорит, да?
0: Но ее же не измерить. Если чудо, мы можем сказать, вот это чудо, вот это еще одно чудо.
1: Ты знаешь, как, что вот именно, что человеческая душа, она это как-то понимает. Хочешь ты этого, не хочешь. Ты приходишь и понимаешь, что тебя здесь любят. То у нас есть внучка вот маленькая сейчас, ей годик будет. Она вот как-то чувствует, что ее бабушка, и бабушка Ирина ее любит. И она ее прям видит. Ну, слушай, это вроде смотришь, такая малявочка такая, а уже понимает. Наша душа, она чувствует это. И когда мы уходим на благовестие, конечно же, мне, как евангелисту, да, хочется видеть чудеса, сопровождающие исцеление, освобождение там, и так далее, и так далее. Но если этого нету, ну, это же Божья часть.
0: Оно бывает?
1: Конечно, бывает.
0: И чудеса исцеления?
1: И чудеса исцеления бывают, и вот,
0: вот, кстати, интересно,
1: освобождение бывает.
0: Я разговаривала с какими-то людьми, у которых такое в жизни было, но это их к Богу не привело. Почему такие вещи, как исцеление, чудеса в жизни, не всегда приводят людей к Богу?
1: Да потому что акцент на чудесах, а не на Боге. Поэтому я же говорю, когда мы идем, мы говорим о Боге, а это сопровождающая часть исцеления, освобождения.
0: То есть человеку не нужно чудо, чтобы поверить во Христа? Оно даже мешать может.
1: Ну, почему? Мы же видим в Евангелии, что были чудеса, через которые люди приходили. Помнишь, что когда Иоанн и Петр идут в молитвенный час в храм Господень, там расслаблены, они помолились, он вскочил, начал проповедовать Евангелие. Он уверовал там, да, и это привлекло внимание. Или тот, который упал там, Павел, ну, тут, правда, уже верующий был. Поэтому все на своем месте, мы свою часть делаем, а Бог совершает так, как это.
0: А зачем Бог вообще делает чудеса, как вы думаете? То есть вот этот больной, который исцелился в лежачий, он сделал это для того, чтобы явить свою славу, или он сделал это лично для этого человека? У меня иногда впечатление складывается, что Бог делает какие-то чудеса только для того, чтобы явить свою славу.
1: Аминь.
0: Единственная причина, по которой воскресение людей, это же бессмысленное вообще абсолютное действие, воскрешать людей. Ну, какой в этом смысл? Они же все равно потом умрут.
1: Я с тобой в этом плане согласен, это сверхъестественное. Почему он делает, для чего, не знаю. Однажды в вечности узнаем, когда встретимся там на небесах, тогда все будет ясно, понятно. Но я, и когда иду проповедовать, я молюсь о том, чтобы дары Духа Святого действовали, чтобы исцеление и освобождение были явлены, когда это необходимо для Господа.
0: Хорошо, по вашему мнению, кто должен евангелизировать? Вот если взять церковь, если...
1: Все призваны благовествовать.
0: Но не все ходят на улицу.
1: Но не у всех дар евангелиста, согласен. Не все ходят. Пожалуйста, не надо всем ходить. Мы же не говорим, мы говорим о благовестии. Знаешь, один из отцов церкви сказал, будем проповедовать об Иисусе Христе и при этом немного говорить о нем.
0: Это как?
1: Ну, это жизнь твоя. На которую люди смотрят, думают, о, а что такое? И у них возникают вопросы. Мы в рамках служения благовестия здесь, в Краснодаре, проводили семинар, как благовестие на рабочих местах. Да, есть такое, можешь Олега Юрьевича спросить, и, пожалуйста, можете посетить его, и это тоже очень хорошо проходит. Я слышал, там Олег Юрьевич кому-то проводил, там царские охотники, они тоже начали это делать. Благовествование, не ходит по улице, но кто-то там слышал.
0: А разве не нужно каких-то специальных навыков? Вот, например, вы когда пошли в библейскую школу, вам же сказали, вы должны прочитать Библию от начала и до конца.
1: Ну, до этого я-то уже благовествовал. Слушай, а какие тебе специальные навыки?
0: Ну, подождите, во-первых, ораторское мастерство, да, чтобы вас люди слушали. Во-вторых, внешний вид.
1: Если ты хочешь стать, ну, внешний вид, он у всех, я думаю, нормальный.
0: Христиан. У всех нормальный, да?
1: Естественно, да. Вот ты сейчас внешний вид, хороший же, да?
0: Ну,
1: естественно, нормально.
0: Я бы сказала, я думаю, что моя мама со мной не согласилась бы.
1: Ну, хорошо.
0: Она бы сказала, где юбка? Где этот блузочка?
1: Мы говорим блузочка. О стиле, да? Мне так нормально ты выглядишь.
0: Да, нормально. Спасибо.
1: По поводу ораторского искусства. Если только ты, конечно, то хочешь стать там каким-то там проповедником, то да, тебе надо. О том, чтобы говорить то, что Иисус Христос. Кто такой Иисус Христос? Это знание в церкви каждый раз проповедуется и говорится о том, что Он сделал. Ты же знаешь, что такое Иисус Христос?
0: Конечно.
1: Бог явился во плоти. Что Он сделал? Бог нам доказывает любовь суть тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы это все прекрасно знаем. Вопрос в том, говорим ли мы об этом, и все.
0: Интересно, мне кажется, самое сложное – это разговаривать с людьми, которые думают, что у них все хорошо.
1: Конечно.
0: А как вы с ними разговариваете? Вы пытаетесь убедить их, что у них все плохо?
1: Нет, я не пытаюсь их убеждать. Я просто говорю о Христе. А там они сами, если они сделают, ну, знаешь, как говорит Писание, богатящихся отпустил ни с чем, да? Жаждущих исполнил благами, а богатящихся отпустил ни с чем. Ну, если он не хочет, если у него все хорошо, ну, пожалуйста, пусть дальше идет, живет, пока не придет время. И он задумается над этим. Я же тебе говорил, что я сею в надежде, что однажды это придет. Я сею, делаю то, что Бог сказал, а там совершается.
0: Я видела такую форму благовестия, опять же, современную. В Америке, по-моему, вышел человек-евангелист, он поставил стол, и там на столе была бумажка, на которой написано: «Я считаю, что... докажи мне, что Бога нет за там сколько-то минут». И он сидит на столе, напротив него еще один стул, и он такой говорит: «Подходите, я готов к обсуждению». И люди подходят там и начинают ему доказывать, что Бога нет, он с ними спорит. Вот мне интересно, вот такая форма евангелизации. Хорошо, если он это все потом переводит на Иисуса Христа, как бы именно евангелизирует, но... А вот если вернуться к сути, то нужно ли нам вообще что-то доказывать? Потому что я так понимаю, что сейчас все люди, они как бы такие начитанные, они могут сказать вам «докажи» или начать проводить какие-то вот такие аргументы. Стоит ли ввязываться в такие споры?
1: Ну, для этого есть институты, у нас даже в России институт апологетики, по-моему, питерские там братья и сестры, очень достаточно мощный инструмент. Если у тебя нету к этому призвания, ну, зачем? Я вот не вязываюсь в такие вот всякие споры. Я пытаюсь, когда людям говорить, и если я вижу, что вот он на своем настаивает, смысла нету дальше разговаривать. Вот недавно я был в Монголии, там в одной церкви калмыцкой. Ну, как калмыцкой, она там из одного нашего племени. И одна женщина пришла, она сейчас покаялась, скажем так, я ей проповедовал, она покаялась. И она потом начинает говорить, можно там делать, ну, там, знаешь, там вот такие есть, типа, обрядов там оккультных, и я объясняю, что нельзя, говорю, что Бог этот, объясняю, что можно, но не нужно, я тоже объясняю Писание. Минут 15, она продолжает опять свое настоять, я говорю, послушайте, я говорю, вы меня извините, но я пойду, смысла нет с вами на эту тему разговаривать, потому что вы не хотите это оставлять, ну, пожалуйста, тогда делайте, это ваш выбор. Я вам, как священник, на основании Слова Божьего объясняю, что вот это делать нельзя, это будет для вас нехорошо, последствия будут. Поэтому у нас смысл какой с ними спорить, если он не хочет.
0: Ну да, вы правы.
1: Потом я беру и ухожу спокойно, потому что я свою часть сделал.
0: А как же бороться за человека до последнего?
1: Бороться, это же не означает, что стучать ему по голове, типа, все, покайся, грешник. Как мне однажды подошел один, когда я только уверовал, ко мне один казачок подошел и говорит, где-то мы были. Он говорит, вот ты мне здесь за Христа рассказывал, говорит. А ты, говорит, за Христа дрался? Я такой, в смысле? Ну вот, видишь, а я за Христа дрался. Ну вот я не хочу быть подобным вот этому казачку, не вижу смысла. Ну что значит бороться за... Ну вот мы за своих неверующих родственников боремся как духовно. Как? Ну, мы за них молимся, мы за них постимся. Вот духовная брань — это не та... духовная война — это не та война, которая вот по плоти, знаешь. И апостол Павел нам ее показывает. Поэтому мы молимся, благословляем, где-то приходим на помощь, говорим, делаем что-то. То есть наша сама жизнь уже Евангелие, которое может человек прочитать, почему мы так делаем или не делаем.
0: И в этом плане евангелизируем мы все.
1: Конечно. Ты же знаешь нашего зятя Алтмана, да?
0: Да.
1: Да, и он, знаешь, мне сказал очень удивительно. Он приходил к нам, встречался там, и он говорит, вот он рассказывал, я прям удивился, он говорит, что самое главное, что меня, говорит, удивило, что вы мне, говорит, ничего не говорили. И я такой, интересно, как он к нам несколько лет ходил, мы ничего не проповедовали. Но меня, говорит, это коснулось, потому что я смотрю, что вы какие-то другие, вы как-то по-другому живете. И я стал задавать вопросы Милане, моей дочери, представь. И она ему стала отвечать, говорить, ну, как она там понимала, как видела, что-то там, все знала. Ну, то есть вот тебе вот пример житейский, скажем так, из нашей жизни с моей супругой. А мы, ну, видать, настолько людей все было, что мы даже как-то вот, ну, приходит парнишка, ну, приходит, сколько таких парнишек к нам домой приходит. То покушать, то еще что-нибудь, то с парнями, то с это. Ну, вот так вот. А это коснулось жизнь. Жизнь, которая говорит о Христе.
0: Спасибо большое, Владимир Николаевич. Я думаю, что это отличное завершение сегодняшнего эфира. Спасибо вам, друзья, что были сегодня с нами, за ваши комментарии в чате и за вашу поддержку радио в этом месяце. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня.
1: Благодати Божьей.
2: Вы слушаете радио.
4: слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Псалом 12. Доколе, Боже, без конца, среди земных моих скитаний, невыносимых испытаний, искать мне Твоего лица? Доколе мне слагать советы в душе моей и день, и ночь? О, кто сумеет мне помочь рассеять злых врагов наветы? Услышь мольбу мою, Господь, и просвети страдальца очи, да не угасну в смертной ночи, где червь подтачивает плоть, и да не скажут мне враги: его мы силой одолели. А есть ли Бог? Ведь мы сумели поколебать его шаги. Мое же твердо упование, я в милость верую Твою и песнь торжественно пою, явившему благодеяния.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Болгария. Что мы, обыватели, знаем о Болгарии? В советской Болгарии. Бедроса и Филиппа Киркоровых «Черное море с золотыми песками». Болгарские огурчики, помидорчики и болгарский перец. И, конечно же, знаменитый памятник Алёше. Это уже неплохо. Но Болгария – большая страна, и она славится не только этим. В первую очередь, это добродушные и светлые люди, позитивные, гостеприимные, с открытыми лицами и мыслями. Ни один поход в гости в Болгарии не обходится без традиционных угощений, а удивить гостей есть чем. Болгарская кухня похожа на турецкую и греческую. Это связано со схожим географическим положением стран, общностью исходных продуктов и длительными историческими связями. Так сложилось, что страна более 5 веков находилась под османским игом. Позже враг был побежден, но его кулинарные традиции невольно остались. Более того, некоторые рецепты тех времен дожили до наших дней и стали своеобразной визитной карточкой Болгарии. Основной способ приготовления пищи – варенье и тушение на протяжении большого количества времени. Болгарская кухня богата супами – зелеными, мясными и рыбными, которые готовят в зависимости от сезона. Так, например, таратор обычно готовят летом. Также одними из самых известных болгарских супов являются шкембе-чорба и курбан-чорба. В зависимости от способа приготовления и состава продуктов, основные блюда болгарской кухни подразделяют на гювечи – тушеные блюда из овощей, мусаки – запеканки, плакии – мясные блюда с маринадом из овощей, кебабы – блюда из жареного или запеченного мяса и яхнии – мясные блюда с соусом. Баница – вкуснейшее болгарское блюдо. Это вид слоеного пирога из пресного теста. Готовится баница с начинкой из брынзы и яиц. Она является традиционным и обязательным практически на все болгарские праздники – на Старый Новый год и Масленицу. Болгарским поварам свойственно добавлять брынзу практически во все блюда. Кислое молоко используется в качестве заправок к салатам или соусов к различным блюдам. На каком празднике жизни еда занимает главное место? Конечно же, на свадьбе. Свадьбы в Болгарии любят и умеют на них гулять. Болгарская свадьба – яркое и веселое торжество, которое длится 7 дней. Раньше это было громкое событие. Жених с родней, песнями и музыкантами отправлялись в дом невесты. Там накрывали на стол, дарили друг другу подарки. Свекровь надевала невестке ожерелье из монет. Это означало, что девушка уже занята и скоро станет молодой женой. Для молодой девушки родители устраивали прощальный вечер с подругами и родственниками. Накрывали на столы угощения, которые присылал жених. Гости могли рассмотреть разложенное приданое и подарки на свадьбу. Пели песни, невеста прощалась со своей девичьей жизнью, в конце вечера водили хороводы с подругами, ведь теперь она не сможет с ними встречаться и проводить время. После венчального обряда отправлялись в дом жениха праздновать. Свекровь встречала новобрачных с хлебом и водой. Они откусывали по кусочку и заедали медом, чтобы жизнь в браке была сладкой. На них сыпали зерно и кропили водой. После обрядов приобщения к новому дому невесты начинался праздник. Песни, танцы, подношения даров и подарков. В самой холодной комнате или на сеновале стелили постель для новобрачных. Ночью молодые должны были доказать, что девушка невинна, а парень, что уже возмужал и стал мужчиной. Утром, если все было удачно, жених стрелял из ружья, которое заранее лежало около постели. Если утром родня не слышала выстрелов, то девушку с позором вели в дом ее родителей. По дороге свекровь плакала и проклинала невестку. Было поверье, что нечестная невестка принесла несчастье семье и всему селу. Это было оскорблением для всех. Но обычно все было хорошо. Молодой муж стрелял утром из ружья, и праздник продолжался с еще большим весельем, танцами, переодеваниями и песнями. Современная свадьба больше похожа на европейскую, но с элементами национальности.
национального декора. Еще один ритуал – преломление хлеба. Молодые становятся спиной друг к другу, а над их головой держат каравай. Новобрачные его стараются разломать, и у кого кусок окажется больше, тому и быть главой семьи. Не обходится без заимствованных европейских ритуалов – бросания букета и разрезания свадебного торта. Тут все как и везде, то есть как показывают в американских фильмах. Вероисповедание в Болгарии свободно. Религиозные общности и учреждения отделены от государства и не могут быть использованы в политических целях. Традиционная религия в Республике Болгария – православие. Согласно основному закону страны, Болгария является светским государством, в котором распространение получили несколько мировых религий. К ним относятся христианство, мусульманство, иудаизм. По устным преданиям, в первый век нашей эры в городе Одес, современная Варна, ученик апостола Павла по имени Амплий создал епископскую кафедру. Через столетия такие кафедры были открыты в соседних городах Болгарии. Официальное крещение населения болгарского царства произошло в 865 году, когда царь Борис решил принять христианство. Цель перехода под власть Константинополя заключалась в том, чтобы объединить население государства. Одновременно с этим Борис стремился усилить позиции Болгарии в мире, укрепить единство страны, свой авторитет, власть и влияние. В 21 веке Болгария остается христианской страной. Большинство населения посещает православные храмы. Молодые болгары ведут светский образ жизни, живут в современном обществе и чтут традиции предков.

0: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.
1: Часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни», заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. «Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране», сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы немного коснемся вопроса о внешнем виде христиан. Я вырос в церкви и не скрою, что меня удивляло, как каждые несколько лет или десятилетий такие радикальные заявления типа «это не от Бога» или наоборот «это от Бога» претерпевали изменения с точностью до наоборот. Оказывается, люди отстаивали истины полностью собственного производства. В своем большинстве церковные лидеры почему-то не могли, наверное, и сегодня не могут, определить качеств духа неприходящих, вечных, и пытались отстаивать свои понятия, тем самым опровергая мнения и понятия таких же точно людей рядом. Наверное, наиболее скверным, наиболее неприятным в этом всем было то, что все, и первые, и вторые, окапывались текстами священных писаний. Каждый усиливал свою позицию, цитируя Библию. В итоге церковь, разделенная изнутри, не устояла и своими собственными руками дискредитировала свои же авторитеты. Выражусь словами Иисуса Христа, связала сильного в доме, позволив расхищать свое имущество, свое наследие, тем самым лишив своих детей уважения к Слову Божьему. Потому что люди лгали и препирались ради Бога. Все же делали ради Бога. В книге Иова так написано, в 13 главе. Потому можно много об этом говорить и рассуждать над текстом Писаний. Давид сказал, что он вымыслы человеческие ненавидит, а закон твой, Господи, люблю. И потому касательно внешнего вида и форм приличия можно говорить очень много. Я помню, мы даже не стыдились мусульманскую паранджу возводить в ранг достойного примера. Еще помню, как мой отец купил однажды маме норковую шапку, ее тогда называли «таблетка». Моя мама красивая женщина, к тому же в то время она болела некоторое время гайморитом, зимы в Украине холодные, поэтому этот подарок отца был ей не только к лицу, но очень даже кстати. Что бы вы думали, в церковных кругах стал обсуждаться вопрос о том, что это мужской элемент одежды, то есть якобы шапка ни при каких условиях не может быть женской. Шапка может быть только мужской, а женским может быть только платок. Сегодня это уже не смешно. Когда мы оглядываемся назад, мы понимаем, что наши правила завели нас в тупик. Закон ничего не довел до совершенства. Почему? Да потому что миссия закона временна и промежуточна. Он наш детоводитель ко Христу. С момента встречи с Христом мы больше не под руководством детоводителя. Мы должны думать самостоятельно и нести ответственность за свой собственный выбор. Спасибо, что вы провели это время со мной в некоторых размышлениях над Словом Божьим и реалиями нашей жизни. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 октября, и тема сегодня – «Демонический разум не может противиться силе Иисуса Христа». И место Писания – книга Деяний, 19 глава, 15 стих, где Библия рассказывает о семи сыновьях Скевы. Они были экзорцистами и пытались изгнать демона из человека. Слово «экзорцист» произошло от слова «экзортидзо», которое описывает людей, которые умоляли, упрашивали. У них на самом деле не было духовной власти. Они просто пытались манипулировать бесовскими духами, чтобы последние им подчинились. И здесь эти люди обратились к злому духу, который был в человеке. И внезапно демон начал им отвечать, и мы читаем об этом в книге Деяний, 19 главе, 15 стихе. «Но злой дух сказал в ответ». Фраза «сказал в ответ» означает неоднократный, а повторяющийся ответ. То есть каждый раз, когда семь сыновей Скевы обращались к этому демону, принуждая его выйти, он отвечал им. Фактически, они разговаривали с разумным духом. Эти люди так и не смогли изгнать этого беса. Но когда пришел Павел, кое-что изменилось, и злой дух неожиданно вышел из этого человека. Дело в том, что демоны не могут противиться силе Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 9 октября. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Псалом 83:12. Возлюбленные, в эти дни так важно нам, христианам, лучше понять благодать и позволить полноте благодати действовать в нашей жизни. Понятие благодати необычайно велико, но я хочу обратить внимание только на две стороны благодати. Прежде всего, Божья благодать дает нам сверхъестественную силу, чтобы мы смогли искоренить грех и жить святой жизнью. Именно это очень важно осознать, потому что сегодня в христианском мире существуют учения, вводящие в заблуждение верующих. Согласно этим учениям, те, кто приняли Христа в свою жизнь, находятся под благодатью, и если даже согрешат, благодать покроет все их грехи. Да, я согласен с тем, что принявшие Иисуса Христа в свою жизнь получили спасение, но категорически против того, чтобы использовать благодать в качестве покрытия грехов. Напротив, благодать помогает нам разобраться с собственными грехами, чтобы предстать перед Господом непорочными и святыми. Считающие себя христианами, но живущие греховной жизнью люди, при этом провозглашающие себя под благодатью, в действительности отреклись от благодати и лишены ее. Следующая важная сторона благодати, о которой нам необходимо знать, это то, что мы не только получаем спасение по благодати, но и все блага и благословения от Господа. Никто не может похвалиться тем, что Бог спас или благословил его благодаря его личным качествам и делам. Все, что имеем в этой жизни, исключительно заслуга благодати Божьей. Он дает нам мудрость, возможности, силу, таланты и разумение. Там, где заканчиваются наши естественные возможности, начинается Божья благодать. Без Его благодати мы никак не можем служить Господу и совершать великие дела. Возлюбленные, если хотите в жизни насладиться Божьей благодатью и добром, то нужно жаждать ее, чтобы в святости предстоять пред Господом, потому что написано: «Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ».
2: Радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 октября. Святое. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки 1:35. Дева Мария зачала благодаря чуду, совершенному Духом Святым, который сошел на нее и, согласно сегодняшнему стиху, зачал в ее чреве святое. Дух святости был посеян в нее как семя, которое выросло и стало Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Он должен был избавить народ от их грехов. Когда мы рождаемся свыше, с нами происходит нечто похожее. Святой Дух сеется внутрь нас. Это святое семя, и если мы поливаем его Божьим Словом, выдергиваем сорняки мирского поведения, чтобы они не заглушили рост, то семя вырастет и станет огромным деревом праведности, насаждением Господа во славу Его. Книга пророка Исаии 61:3. Божье Слово учит нас, чтобы мы стремились к святости. Смотрите послание к Евреям 12:14. Когда мы желаем этого всем сердцем, Святой Дух помогает нам. Если мы хотим быть святыми, мы должны наполняться Святым Духом и позволять Ему говорить с нами, поправлять и направлять нас, помогать нам во всем. Не забывайте, что святое живет внутри нас. Поливайте росток Божьим Словом, читайте Писание, размышляйте о нем, молитесь и позволяйте Святому Духу учить и наставлять вас в том, как лучше взращивать это святое семя, то есть освящаться все больше и больше. Божье Слово на сегодня. Дух Святой хочет быть вашим партнером, наставляющим вас во всем, что касается святости.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

В наше время огромная армия паломников со всего мира ежегодно посещает Израиль. Так в добрый путь!

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллиона человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а на ваши вопросы отвечает Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, является ли приобретение желтой прессы с картинками сомнительного содержания увлечением порнографией?
1: Это вполне может быть так, это зависит, конечно, от разных обстоятельств, но я думаю, что этот вопрос нужно рассмотреть в двух плоскостях. Самый первый, наверное, первое, что лежит на поверхности, это приобретение желтой прессы вообще. Для чего это нужно? Чаще всего литература или периодические издания, относящиеся к этой категории, они содержат в себе сомнительные, непроверенные, так называемые жареные факты, которые построены или имеют

0: к одной точке, о которой Иисус когда-то сказал следующее. Это 5 глава Евангелия от Матфея, в 27 стихе сказано так. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». То есть Библия немножко по-другому представляет нам вот эту классификацию, как она принята в среде людей. Библия говорит о том, что есть грех моральной нечистоты. Он имеет разные уровни. Есть разные уровни извращений, до которых люди доходят. Но суть этого греха заключается в простом явлении. Суть этого греха заключается в появлении похотливого желания, которое направлено к кому-либо другому, кто не является мужем или женой человека, этого желающего человека. То есть речь идет о том, что моральная нечистота или же сексуальный грех в своем корне, он может возникнуть намного в большем количестве ситуаций, чем только при непосредственном просмотре порнографии. К этой категории могут относиться книги, литература, которую люди читают. Люди читают любовные романы, в которых, если не описана подробно сексуальная сцена, но она подходит к непосредственной близости к тому, что у человека, читающего, возникает сексуальная страсть. Или же, конечно, многочисленные фильмы, которых сегодня очень много, в которые практически очень редко обходится без или очень намекающих на сексуальность сцен, или же прямо воспевающих, или графически ярко показывающих различные сексуальные сцены. Конечно же, очень широко распространена реклама, которая построена именно на этой идее, чтобы зацепить внимание или взгляд человека. Авторы этих рекламных произведений или разных реклам, они используют разные формы, разные сексуально возбуждающие имиджи. Если мы подведем черту под всем этим, то можно провести одно очень ясное правило, которое должно касаться каждого из нас. Это правило заключается в том, что все, что вызывает сексуальные желания или возбуждение, оно должно относиться к категории, от которой мы, верующие люди, должны стремиться держаться подальше. Это первое золотое правило, о котором Иисус говорит здесь. Правда, это очень сложно в нашем мире. Мы окружены сплошь и рядом всеми разными имиджами. И если человек не будет бодрствовать в этом отношении, очень большой шанс, что постепенно, где-то незаметно для себя, он будет втягиваться в это. Вот почему нам снова и снова нужно возвращаться к этим словам, с тем, чтобы действительно с помощью Божьей благодати хранить свой внутренний мир, свои глаза и свои желания чистыми от всех этих дьявольских атак, распространяемых через эти каналы.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте slovo.org вы можете больше узнать о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Верность. Трудно без друга, когда он потерян, но трудно и с другом, когда он неверен. Народная мудрость. Из коллекции вечных хитов.

0: Псалом 2. Зачем метутся все народы и суетятся племена? Ведь славы громкой времена меняются, как в реках воды. Зачем восстали на Творца цари престольные с князьями, желая заковать цепями с небес пришедшего гонца? Когда придет освобождение, тогда Всевышний посмеется, да так, что грешник содрогнется, невольно приходя в смятение. Бог дал нам всем определение. Ты, Сын мой, я родил тебя. Любовью вечной возлюбя, тебе дам царство во владенье. О, вразумитесь же, цари, познайте правду, судьи мира. И поэтическая лира Творца прославит алтари.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
3: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
2: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
3: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал. Никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить. А в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллиона человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Читаем вместе.
1: Радио Пилигрим представляет книгу Джона Бивера «Афабель».
2: Возможно, урок, вынесенный из этой истории, будет отрезвляющим. Однако это ничто по сравнению с вечностью. Давайте скажем по-другому. Попробуйте представить, вам дается один день, и от того, как вы проживете эти 24 часа, будет зависеть, как вы проведете следующие 1000 лет. Попробуйте представить себе 1000 лет. 1000 лет назад — это времена еще до основания Соединенных Штатов Америки, до того, как Христофор Колумб открыл Новый Свет, и даже до времен правления короля Артура и рыцарей Круглого Стола. Да, 1000 лет — это огромный промежуток времени. И все ваши награды, должности, которые вы занимаете, работа, которую вы выполняете, люди, с которыми работаете и где вы живете, все эти вещи на 1000 лет вперед будут определяться тем, как вы проживете этот один день. Как вы думаете, вы бы приложили все свои силы? Как бы вы жили? Стало ли бы соблюдение Божьего Слова вашим абсолютным приоритетом? Пытались бы вы влиять на жизни людей ради царства? И все же это ничто по сравнению с тем, что мы здесь обсуждаем. Весь один день, разделенный на 365 тысяч дней, это эквивалент 1000 лет. Это не ноль, а определенное число. Давайте пойдем немного дальше и скажем, что то, как вы проживете один день, ладно, следующие 24 часа, будет определять, как вы проведете следующие 1 000 000 лет. Люди живут на Земле всего около 6 тысяч лет. То есть этот период будет в 150 раз больше, чем время присутствия человека на Земле. Сама эта цифра практически непостижима. Но сколько бы мы ни жили на этой Земле, наше время здесь по сравнению с вечностью — это все равно ноль. Может быть, именно поэтому апостол Иоанн говорит нам в 1 главе 2 послания Иоанна, стих 8. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Знаете, мне кажется, что мне нужно прочитать это еще раз. Вот что сказано во 2 послании Иоанна, 1 глава, 8 стих. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Может быть, именно поэтому апостол Павел так настойчиво говорит нам о том, чтобы мы жили так, чтобы получить максимальную награду. В своем послании к Коринфянам он говорит нам, что все, кто соревнуется в беге, делают это, чтобы получить награду. А затем он говорит нам всем в 1 Коринфянам 9, стихи 24-27. «Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Вы слышали, нетленного. И потому я бегу, говорит Павел, не так, как неверные. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Мы должны бежать в этой жизни так, чтобы победить. А для того, чтобы победить, мы должны вырабатывать в себе дисциплину и самоконтроль и жить для определенной цели. Мы соревнуемся не против других, а против себя, и наша цель — угождать Иисусу Христу во всем, что мы делаем. Я хочу, чтобы вы услышали, какую цель ставил Павел для своей жизни. Он говорит в послании к филиппийцам, глава 3, стих 14. «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Затем, в конце своей жизни, он пишет о себе во втором послании к Тимофею, 4 глава, стихи 6-7. «И время моего отшествия настало. Я течение совершил». И так он сказал: «Я течение совершил». А теперь еще раз послушайте, что он говорит нам в первом послании к Коринфянам, 9 глава, стих 24. Он говорит: «Бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить». Сам Иисус говорит всем нам в книге Откровения, 3 глава, стих 11. «Се, гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Я хочу прочитать это еще раз. «Се, гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Ставки очень высоки. Мы не можем небрежно тратить доверенное нам время здесь, на земле. Вечная судьба людей зависит от нашего послушания Божьему замыслу. Его воля в том, чтобы все были спасены и преображались в образ Иисуса Христа. Он не хочет, чтобы кто-то остался позади. После выхода из Египта целое поколение потерялось в пустыне. У них был один из величайших лидеров всех времен, Моисей, и все равно они сбились с пути. У нас могут быть великолепные лидеры, но это только наша задача, как поколение верующих, исполнять замысел царя. Он сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Итак, давайте не отвлекаться от нашей задачи. Пришло время, подходящий момент, и он стоит у дверей. Если мы не будем выполнять своего предназначения, Бог поднимет новое поколение, как Он сделал с Иисусом Навином, чтобы Его воля была исполнена, ведь Он провозгласил, что Его дом будет полон. Все, что от нас требуется, выполнять свою работу и приумножать то, что Он доверил нам. Не унывайте и не считайте, что ваша роль не важна. Не угашайте своего духа. Не теряйте божественного видения, которое открыто нам в Новом Завете. На вас не только рассчитывают другие представители вашего поколения, но вас ждет ваша вечная участь. Вы можете достичь успеха, полностью полагаясь на Божью благодать, потому что Он верен. Я призываю вас, как сограждан Царства Божьего, исполняйте свое призвание, и пусть ваш выбор будет тверд. Бегите свой забег до конца. 10 миллионов лет спустя вы вспомните этот момент и возрадуетесь, что так поступили. Быть посвященным воле Божьей сверх меры просто невозможно. Итак, бегите свой забег, чтобы победить. Прежде чем закончить, я хотел бы рассказать вам о книге «Движимой вечностью», из которой был взят сюжет для аудиоповести «Аффабель». В ней есть свидетельства мужчин и женщин, которых я знаю лично, и которые пережили момент выбора – либо небеса, либо ад. Некоторые из них пережили околосмертный опыт, другие имели видение. Однако все, что они рассказывают, полностью соответствует Писанию.

Первое – книга «Движимая вечностью». Далее – молитвенная рабочая тетрадь. Это невероятно. В нее включены сразу и молитвенное чтение, и рабочая тетрадь – все в одном. Далее у нас есть 12 40-минутных DVD-видеоуроков. И, наконец, в этот набор входит бесплатная серия дисков с аудиоповестью «Афабель». Итак, теперь у вас есть инструмент, с помощью которого вы можете проповедовать своим друзьям и близким, всем, кому нужно услышать это послание. Если вы еще не купили эту учебную программу, обязательно это сделайте, чтобы это послание запечатлелось глубоко в вашем сердце. Я хотел бы повторить еще раз. Аудиоповесть «Афабель» — отличный инструмент для ваших неверующих друзей и членов семьи, а также для тех, кому необходимо ободрение в вере. Я надеюсь, вы захотите сделать инвестицию в свою жизнь, а также в жизнь других людей с помощью этих ресурсов, преображающих жизнь. В завершение я хотел бы помолиться с вами. Дорогой Небесный Отец, спасибо за то, что спас меня через своего Сына Иисуса Христа. Я услышал Твое Слово о том, как важно исполнять Твою волю на этой земле. Я прошу Тебя показать мне, что именно призвал Ты меня исполнить в этой жизни. И чтобы исполнить свое призвание, я прошу не только Твоей воли, но и Твоей благодати. Я страстно желаю выполнять свое предназначение в Иисусе Христе. Спасибо за то, что слышишь мою молитву. Я молюсь во имя Иисуса Христа. В виде слова ободрения я хочу поделиться с вами одной из наиболее горячих молитв Павла обо всех святых. Это первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, стихи 11-12. Она звучит так. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в присутствии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Пусть Бог обильно благословит вас. Для меня было большой честью представить вам эпическую повесть «Афабель».

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». И сегодня у нас в студии Владимир Таранов, пастор из Калмыкии, который занимается благовестием уже почти 30 лет. Большой путь вы прошли, Владимир, здравствуйте!
3: Мир вам и благодать да умножится!
2: Я очень рада, что наконец-таки могу видеть вас на эфире, потому что это тот человек, которого я звала на эфир много-много раз, а он все что-то ездил по своей Калмыкии и никак не мог доехать до Краснодара, чтобы прийти к нам сегодня в студию. Наконец, вот сегодня это свершилось, вы здесь, я рада, что могу наконец-таки с вами поговорить.
3: Спасибо, что приглашала в этом постоянно.
2: Да, и наконец-таки добилась успеха. Владимир, расскажите, пожалуйста, вот вы были сначала миссионером в Калмыкии, да? Потом у вас организовалась церковь, и сейчас вы занимаетесь тем, что продолжаете деятельность благовестника, правильно? То есть вы ездите в населенные пункты. Вот расскажите подробнее о вашем служении и в чем оно сейчас заключается.
3: Ну, в прошлом году, в августе, я уже принял опять церковь и стал снова пастором этой церкви. Церкви Вифания в Листе, так что я действующий пастор, и благовестием мы все-таки не оставили заниматься. Да, мы продолжаем ездить по селам степным, далеким, распространять Евангелие.
2: Я смотрю, да, так в ваших соцсетях, что вы там чуть ли не каждые выходные выезжаете куда-то, да?
3: Ну, нет, каждые выходные не получается, потому что, ну, все равно есть же и пасторские, и опять... какая-то ответственность, обязанность, которую надо исполнять. Mm-hmm. Плюс еще у нас различные служения. В прошлую субботу, например, мы были с царскими охотниками на выезде, и мне тоже нужно было там присутствовать, так как это часть нашего служения в церкви. Но и сейчас, слава Богу, я, наверное, еще реже буду ездить. Почему? Потому что у нас команда новая организовалась, которая уже это активно очень делают. Меня это очень радует, потому что я могу какие-то другие проекты вовлекаться и начинать или осуществлять.
2: Ну, то есть можно сказать, что вы передали молодому поколению вот эту свою миссию.
3: Ну, нельзя сказать, что не молодое поколение, но следующему поколению, которое вот поднимается евангелисты в нашей церкви. И меня это радует на самом-то деле. Почему? Потому что вот Олег Юрьевич нас всегда учил, что токарев, да, что не все нужно делать самому, надо делегировать. Mm-hmm. Поэтому вот я радуюсь тому, что могу это теперь передавать. Ну, понятно, что с ними надо еще пройти какой-то путь, но как бы то ни было.
2: А вот для человека, который хочет заниматься благовестием, как вы, то есть по своему краю ездить, что самое главное, вот если церковь хочет собрать такую команду, или человек сам изъявляет желание, как вы понимаете, что вот он готов, его можно брать в группу и вместе с ним отправляться в путь?
3: Для меня всегда приоритетом является в этом желание человека. Когда он приходит, говорит, я хочу.
2: Ну, желание достаточно? То есть просто
3: для меня достаточно, всему остальному мы научим. Научим, объясним, покажем. Мы никогда не берем там, знаете, сразу, давай, иди, делай. Нет, мы берем с собой, человек проходит, обучаем. Ты же вот была с нами, помнишь, да, мы с Олегом Юрьевичем проводим?
2: Да, я как-то приезжала к Владимиру Николаевичу в Калмыкию, я видела, как они занимаются благовестием.
3: Не, я имела в виду за другое, что мы же еще и с Олегом Юрьевичем проводим семинар.
2: Помнишь, да, практическое благовестие.
3: Да, поэтому мы...
2: А о чем вы рассказываете на этом семинаре? Чтобы наши зрители тоже были в курсе.
3: А очень он такой, мне кажется, обширный. Практически мы говорим о благовестиях, о методах благовестия, что вообще, что такое благовестие. Говорим, какие причины, которые нам мешают, способы Олег Юрьевич там дает очень классные, и вдохновляем, и молимся, конечно же, за благовестников.
2: А какой целью себе ставят подобные курсы, подобные семинары? То есть это привлечение людей на миссию? Или это обучение уже тех, кто готов, кто хочет, но просто не знает как?
3: В нашем вот этом семинаре есть две цели, которые мы прописали. Первая цель – это помочь христианам навести порядок в своих знаниях о миссии, систематизировать эти знания.
2: А у них они в беспорядке находятся?
3: У многих, скорее всего, да. Я на своем этом опыте видел. Поэтому помочь им систематизировать, узнать. Потому что если человек больше 2 лет в церкви, он уже что-то слышал, его научили, объясняли, показывали. Угу. Даже если когда мы с вами проходим подготовку к крещению, там вот этой книжечки, да. Вторая цель нашего семинара – это вдохновить, применять все то, что мы уже знают люди, и показать на примерах, как это делается.
2: Вы рассказываете нам истории из своей практики? Вести
3: да, мы с Олегом Юрьевичем рассказываем о своих истории. Так, я их так называю, такие миссионерские байки.
2: О, я бы хотела на этом эфире послушать миссионерские байки. Чуть позже.
3: Надо Олега Юрьевича звать.
2: Не, ну сегодня вы с нами. Я думаю, что у вас тоже прилично так байк, как вы их называли, накопилось.
3: Наверное.
2: Хорошо. А вот хотелось бы узнать, а с чего вы начинали? Как вы пришли к Богу и почему в итоге именно миссия? Вы же занимаетесь этим почти 30 лет. То есть это ваше основное служение всегда было. Я, например, то в одно служение, то в другое, то в третье. Вот так вот тут качую туда-сюда. А вы как выбрали, так в этом верно и идете. Очень интересно, как вы к этому пришли.
3: Я уверовал в Лагань, это небольшой городок в Калмыкии на берегу Каспия, который в этой церкви, небольшой пятидесятнической церкви, которую основали украинские миссионеры, две семьи, Юрия Исаева и Андрея Розуваева. Поэтому благодарность большая этим семьям. И в этой церкви был такой дух и учение о миссии, важности. Нас там учили, хотя это была небольшая церковь, человек 20, максимум 30, но там всегда говорилось, училось, и семинары проводились обучающие, вы знаете, и мы об этом думали. Поэтому с самого начала, как я только уверовал, нас учили, меня там брали с собой, я помню, один из миссионеров, Андрей Владимирович Розуваев, брал с собой. Я помню, так в стороне стоял, так как будто я не с ним. Он там благовествовал, а я такой, типа, я не с ним. Ну, это же маленький городок, 16 тысяч, там практически все друг друга знают. И я такой чувствовал, помню. Вот я уверовал в сентябре, а уже в январе меня послали в миссионерскую школу в Астрахани. И хотя я не знал, что это миссионерская школа, но вот то я тоже там получил очень хороший заряд, поэтому...
2: Как вам сказали, просто езжай туда учись?
3: Нет, я услышал, что там есть такая школа, я хотел получить образование какое-то библейское, ну, чтобы у меня было тоже понимание, во что я уверовал, как-то я, пастора тогда Юрий Исаев, у нас был Юрий Иванович Исаев, там, приходил, говорил, и они как-то там договорились, тогда был епископ Конкин Виктор Васильевич, сейчас он уже у Господа, и он был директором этой школы, и они как-то договорились, я не знаю этих уже нюансов, как это все было, и меня приняли, хотя я ни по каким параметрам там не подходил.
2: В смысле, а какие там должны быть параметры? Ну, рост, вес, цвет,
3: нет,
2: глаз?
3: Там должен быть, ты должен прочитать один раз Библию всю целиком, я ее, естественно, что я ее не прочитал, только Новый Завет, может быть, прочитал там до конца. Второе, ты должен быть крещен в воде.
2: А вы еще не были крещены?
3: Я не был крещен. И в третьем ты должен быть членом церкви. Четвертое, членом церкви 3 года. То есть, а я только в сентябре пришел, а в январе меня, 97-го я уверовал в сентябре, а 98-м в январе уже поехал в библейскую школу учиться. И это, конечно, чудо было, что Виктор Васильевич Конкин, слава Богу, взял меня. И для меня это была хорошая школа именно вот в практике такой любви к Богу и к братьям и сестрам, где я учился, прощать, просить прощения. И там же мы тоже учились и благовествовать, мы с ребятами там выходили. Поэтому вот это как-то в самом начале вложено было, слава Богу, теми братьями и сестрами, которые были в нашей церкви, там в Лагане, церковь Благая Весть. Поэтому с Лагани приветствую вас, если вы меня слушаете. Рад вас вспоминать сейчас.
2: Вы упомянули, что когда вы ходили первый раз на благовестие, стояли там, делали вид, что вы вообще не верите.
3: Я в этом покаялся.
2: А потом в дальнейшем вы сталкивались с такими страхами? Или когда благовестник уже опытный, у него все страхи уходят, он вообще с кем угодно, где угодно может говорить?
3: Ну, может быть, у кого-то так и есть, но вот у меня, я всегда перед тем, как ходить на благовестие, у меня всегда страх. Потому что это все равно это неожиданно. Ты не знаешь, что, к чему быть готовым. Ты не понимаешь. И я всегда молюсь и говорю: Господь, я иду исполнять твою волю, а ты сейчас поддержи. Я не знаю, кто меня, что меня ждет и как это будет происходить. Но я хочу сейчас вот исполнить волю. И просто иду. И бывали различные, конечно, ситуации, но много раз я видел Божью славу. Реально Божью славу. И Бог просто выводил и использовал так, как ты этого не ждал вообще. Пример могу рассказать.
2: Да, интересно, давайте.
3: Мы как раз с женой закончили христианский университет, Кубанский Ивановский христианский университет. И у меня первое образование, это я миссиолог, я бакалавр миссиологии здесь. И здесь вот наши преподаватели, да, я так понимаю, на радио здесь приходят.
2: Да, мы приглашаем периодически.
3: Классно, классно, я слушаю тоже периодически. И помню, мы как-то уже в Азовскую мы поехали на миссию, и я вечером, значит, стою в ноябре, ну, представьте, ноябрь, поздний вечер уже, и мне надо, я на остановке, там, на дороге Северская, Азовская, стою на перекрестке, в Азовскую надо уехать, там еще несколько километров, и голосую, тогда было немножко проблемно с маршрутками, уже вечер. И поздний вечер, я, то есть не русский, смуглый, в черных штанишках, черной кожанкой, с кепочкой. И тут парнишка стоит, русский парень. И Бог побуждает меня, ему проповедует Евангелие. Я стою и говорю: Господь, ну что, что он подумает обо мне сейчас? Что тут за нерусский подошел какой-то и что-то здесь начинает говорить? Я говорю: не буду. Так, ну, про себя такой идет диалог с Богом. Ну, побуждение идет. Я говорю, все, Господь, я не знаю, как быть. Я подойду, сейчас открою уста, а ты что хочешь, говори через меня. Подошел к этому парню, я говорю: слушай, ты в Азовскую едешь? Он говорит: да. Я говорю: тоже. А хочешь, я тебе что-нибудь сейчас о Боге расскажу? Он говорит: давай. И я ему говорю: как ты думаешь, что я ему сказал?
2: Не знаю, 4 основных духовных закона.
3: Ты там видел намного. Я никогда так и раньше не делал, никогда я такого не слышал. Я ему говорю: в начале было слово, и слово было Бога, и слово...
2: Было Бог.
3: Да. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. И я такой думаю: что я несу? Ну как тебе? И он такой говорит: прикольно. Я говорю: слушай, ты говоришь прикольно, а это, говорю, часть Евангелия. И начинаю ему проповедовать. И это было так потом благословенно, я увидел, насколько этот парень открылся. Но я бы никогда бы не представлял себе, и даже сейчас, что можно начинать проповедь Евангелия
2: Со слова. Сейчас я тебе что-то расскажу, хочешь послушать.
3: Да, а потом говорить первый стих из Евангелия от Иоанна, 1 главы, представить. Ну это же вообще, Ну, вот так вот было весело мне.
2: Прикольно. Если бы ко мне подошли и сказали: хочешь, я что-то секрет расскажу, я бы уже такой: давай, расскажи мне секрет. Прикольно.
3: Ну, ты же понимаешь, я этого не планировал. Это вот просто Господь как-то вложил.
2: Ну, вы чисто на импровизации двигались, да?
3: Нет, вот то, что Бог полагал на сердце, то я и делал, говорил, потому что я, ну, не был готов тогда. Я же тебе говорю, что да, хотя нас и обучали там в Кехуэт, и 4 духовных закона мы тоже там проходили, личное свидетельство и так далее, и так далее. Но вот так вот Бог повел.
2: Интересно, а есть какая-то прям схема, как нужно правильно благовествовать? Вот если бы вы действовали правильно, как бы вы подошли к нему, как вас учили? Как это должно было выглядеть?
3: Ну, надо было, наверное, поздороваться. Я понял, что я сейчас не буду тебе правильно отвечать. Приходите на наш семинар. Основные принципы практического благовестия. Мы, кстати, его скоро будем проводить, по-моему, где-то там.
2: Где-то
3: на
2: там.
3: Черном море.
2: На Черном море будет проводиться семинар «Практическое благовестие».
3: Да, у Токарева надо будет узнать, он точнее знает, где это.
2: Я знаю, деревня Волковка, это недалеко от Сочи, по-моему, будет. Да. И на этом семинаре люди что узнают?
3: Все узнают, как правильно и как неправильно.
2: Кстати,
3: тоже там говорим, как неправильно.
2: Интересно, я бы послушала, как неправильно. Но подождите, давайте вернемся. Вот вы сказали, что вы уверовали в Бога в небольшой церкви у Каспийского моря. А потом вы поехали учиться в Краснодар, правильно?
3: Не совсем. Почему? Потому что в 98-м году мы закончили библейскую школу в Астрахани. И потом нам предложили поехать на краткосрочку на 3 месяца в Бурятию на миссию. Тогда бурятских служителей мы не знали. Я не знаю, вообще были ли они. Я встречал там пару человек, семейную пару бурят пожилых. И мы там проповедовали. То есть я так предполагаю, что на тот момент бурятских служителей не было, поэтому нас и позвали проповедовать бурятам. Ну, вы же знаете, это буряты, калмыки, это родственные народы. Это примерно как русские, украинцы и белорусы. А мы так буряты, монголы, калмыки. И потом я вернулся, потом меня послали помогать в Элисте, в молодежном центре мы работали, проповедовали Евангелие среди уличных группировок, тогда еще были. А потом меня отправляли на миссию на год примерно, город Городовиковск, там была небольшая группа. И через только некоторое время, когда я вернулся в Лагань, это уже в 2003 году, Бог проговорил сердце, и я поехал в христианский университет вот в Краснодар, учиться именно на миссиологию, потому что я понимал, что Бог призывает меня именно на миссию. Я когда уезжал, церковь благословляла меня, и я говорю, что, скорее всего, я не вернусь в церковь, потому что я чувствую, что и хочу заниматься миссионерским служением. Как-то вот так. Нельзя сказать, что это прямо сразу пришло. Это был процесс переосмысления, осознанный процесс, который я проходил, и сразу, когда я приходило побуждение, я не хотел исполнять волю Божью. И однажды я молился вместе с друзьями, там, миссионерами, и они, вот, Отче наш, там, и когда я молился, я говорил, да будет воля твоя, мне голос прям внутри меня прозвучал, а что ты волю хочешь исполнять? И я прям так остановился, и помню, я тогда в посте был, и я размышлял, над чью волю хочу исполнять в своей жизни. Ну, я молодой парень, мне там было 25 лет, не женатый, то есть можно было вкладываться там, заниматься чем-то, бизнесом или еще что-то, карьеру какую-то строить, работа. И я размышлял, я молился, и пока вот я принял решение, что я еду поступать на бакалавриат, на миссиологию, когда я только принял это решение, вот мир Божий пришел, и я понял, что я на правильном пути. Поэтому это не было вот так, что ты уверил, и сразу все, раз ты понял, что ты миссионер, и все. Осознанно.
2: И вы в дальнейшем не сомневались в этом решении?
3: Нет, не сомневался.
2: Никогда?
3: Не могу сказать, что никогда, но сколько я помню, у меня не было такого, чтобы я там сомневался в этом. Я понимал, что я призван, и даже когда мы с Иринкой встречались, с моей супругой, и я говорю, что, и, ну, я, что мы будем служить миссионерами, и она знала, она соглашалась, что поедем. Поэтому, когда нам сказали, поедем в Калмыкию на миссию ехать, на миссию в Калмыкию, она сказала, я всегда знал, что, все, что это всем этим и закончится. Хотя я... Так что вот этот важный момент принятия, который произошел тогда, и я благодарен Богу, что Бог тогда вот именно проговорил ко мне, чью ты волю хочешь исполнять. И размышляя, принимал осознанное решение посвятить себя на миссию.
2: А ваши ожидания соответствовали в дальнейшем реальности, которая вас ждала? Вы, может быть, себе какое-то представление имели, что вот вы там приедете в ту же Калмыкию, там сразу все покаются, или вы сразу будете как бы церковь как-то... создастся, возникнет церковь, вот, и вы как бы сразу уже будете общаться с христианами, но я так понимаю, что когда вы приехали, очень долгое время миссионеры, когда они приезжают на миссионерскую точку, они же какое-то время благовествуют еще, то есть они распространяют Евангелие. Я так понимаю, что в Калмыкии проблема еще такая, что там очень силен буддизм и какие-то другие религии. Вот вы когда только приехали туда и решили, что там ваше место, где вы будете жить и вести свою деятельность, вот с какими вам пришлось столкнуться, с трудностями? Вы ожидали вообще, что будет так, как оно в итоге получилось?
3: Нет, конечно, я не ожидал. Вообще говорить о том, что, знаешь, ожиданиях, вот этот момент, он все равно проходил. Я считаю, ну, до того, как поехать уже в Калмыкию на миссию, мы уже были с Ринкой, ну, с семьей уже в разных местах еще до этого. Поэтому вот этот юношеский максимализм, который у нас был, когда мы поехали на первую миссию, что вот сейчас мы приедем, все покаются, потому что мы же получили образование, у нас есть, мы Слово Божье там несем, там, да, и что сейчас церковь организуется. Вот за это время, пока мы были на Кубани, я здесь пробыл 16 лет, он ушел. Поэтому, когда мне сказали возвращаться в Калмыкию, то первая моя реакция была, что я не хочу туда возвращаться.
2: Почему?
3: Ну, потому что я там был, я там жил, я знаю, что это значит проповедовать калмыкам. Я уже там где-то и получал какие-то вещи, и мне выговаривали. Я просто не хотел ехать на миссию в Калмыкию. Пока мне Бог сам не проговорил, что это его воля, ну, и жена тоже. И это тоже был процесс такой. И поэтому, когда я ехал в Калмыкию, конечно же, я настраивался на долгую-долгую работу. Тяжелую, трудную, потому что, ну, ты сейчас озвучила там и буддизм, и оккультизм. И Бог сделал совсем не так, как мы представляли, потому что все это намного быстрее произошло, чем обычно. Поэтому Бог, Он умеет удивлять. И это всегда не так, как мы себе представляем. Когда ты делаешь этот шаг, это всегда будет не так, как ты думаешь. Он творит все новое. Всегда это будет, и это будет проходить. Тебе надо просто доверять Богу, идти, исполняя волю Божью. Конечно, мы не говорим, что это все так легко. И был процесс, когда нам было тоже тяжело и трудно, но никогда мы не думали, что все, надо вернуться назад, там, тот оставить все.
2: То есть вы никогда не сомневались, что вы находитесь в правильном месте, делаете правильное дело?
3: Ну, конечно же, потому что, во-первых, у нас было слово от Бога, во-вторых, у нас было благословение церкви. То есть мы понимали, что мы не сами сюда пошли. Не потому, что он какая-то была школа прилетела, или там на ночь мы что-то покушали там плотненько. Мы понимали, что это было осознанное решение, что Бог проговаривал, что церковь благословила, что братья и сестры это видели, там, да, руководство это видели. Они понимали и принимали решение. Мы соглашались, осознанно соглашались, не просто там, знаешь, потому что мы шли, я семьей пережил, у меня пятеро детей было.
2: К тому моменту у вас уже было пятеро детей?
3: Когда мы в Калмыкии пережили, да, у нас было пятеро детей, у меня уже было.
2: Не страшно было с таким, с такой большой семьей переезжать?
3: Да, конечно же, всегда страшно идти волю Божью исполнять. Ну, по крайней мере, для меня. Всегда это страшно делать шаг в неизвестность. Ну, по крайней мере, для меня. Но Бог поддержал, как Он верен в своем слове.
2: Всегда. А ваша семья, то есть у вас старшему ребенку сколько было лет?
3: На тот момент где-то, наверное, лет 11-12.
2: 11-12, и как бы не было никакого, каких возмущений со стороны там детей. Они же это не выбирают, это для вас слово, понимаете? А для ваших детей никакого слова нет. У них там друзья, семья, там школа,
3: они,
2: да?
3: Да, они стали жертвами моего миссионерского призвания.
2: Вот это интересный момент.
3: Ну, это надо с ними говорить, они, думаю, они больше об этом расскажут, но мы у них не спрашивали. Конечно же, мы понимали, где-то они говорили, что мы не хотим, потому что у них здесь друзья, у них тут тут и школы были, секции. Единственное, что мы действительно просили у руководства не вот зимой переездить, а вот 18-го, 19-м летом, потому что, говорю, ну, в школу ходят все там на занятиях, там, секции разные. И руководство пошло навстречу. Поэтому, конечно же, были в этом плане у них, наверное, напряжение. Но я думаю, это отдельная история, надо с ними больше разговаривать и не рассказывать.
2: Наверное, да. Просто вот мне интересен такой момент, что я как-то наталкивалась на соцсети людей, которые в Африке живут со своими детьми и занимаются там благовестием, как-то помогают местным детям, и у них есть еще свои дети. И очень часто им в комментариях задавали вопрос, а что ваши дети думают, а не приносите ли вы в жертву своих детей? То есть понятно, что, там, что вы готовы на какие-то жертвы, а вот там детей условно зачем тащить там и так далее. Понятно, что вы не могли их оставить, у вас семья, все дела. Но вот этот вопрос, что не жертвует ли миссионер и какими-то интересами своих детей ради миссии, и насколько это оправдано?
3: Хорошо, а какие есть другие варианты? Что они предлагают, а те, кто вот задают такие вопросы?
2: Те, кто, они такие, ну вот мать уехала там служить на миссию в Африку, оставь ей детей там в родной стране с мужем.
3: Кому? Кому?
2: Или бабушкам, типа, чтобы они не отрывались от нормальной жизни, говорит, там антисанитария, это постоянно непонятки с жильем, то есть это как бы вытаскивать их в такую трудную жизнь. Я понимаю, что вы не в Африке, вы в Калмыкии, понятно, что это все еще Россия, и вы недалеко уехали, 8 часов до Краснодара ехали. В принципе, не так уж и далеко. Вот. Но вот тоже вот такой вопрос возникает у людей, и вот как бы вы на него ответили?
3: Да я думаю, что вся жизнь христианина – это жертва. Жертва своих амбиций, жертва своего «я», жертва своего пути, когда ты говоришь «не моя воля, но твоя да будет». И жертву каждый свою приносит Богу и пред Богом делает. Поэтому, да, действительно, я

0: своего народа, как я вижу, да. И там культура, менталитет, все для них знакомо, понятно. Они уже в этом выросли, для них это естественно. Для тех, кто, конечно, поехал там в Африку или куда, но у нас на России нету каких-то вот таких социальных вот для миссионеров, чтобы детей там брали, как есть, были, например, там, я слышал, на Западе, там, для детей, там, как отдельные там школы для миссионеров детей.
1: Я слышал, что есть даже целые огороженные территории, где живут чисто миссионеры из других стран, и у них там свои школы и так далее.
0: Кампусы. Да, но я еще даже слышал, что мне рассказывали, что там, ну, я же миссиолог, там, изучали, что есть, это прям были отдельные школы, где жили дети миссионеров. А миссионеры занимались своими. Ну, я считаю, что это тоже жертва. Ну, по мне бы лучше, чтобы они были со мной.
1: Хорошо, я поняла. Ну, хорошо, а расскажите тогда о калмыках. То есть вы приехали, там же совсем другой менталитет. А как люди там реагировали на то, что вы пытались им донести? И я же была в Калмыкии, вы меня сами там возили по Элисте, и я видела, что там условно на один там православный храм стоит внутри буддийских, как они называются?
0: Хорулы.
1: Хорулы, калмыки. Хорулы, вот. То есть понятно, что вот если даже храмов там меньше обычно, ну, православных, чем этих хурулов, то я думаю, что благовестие от других конфессий там еще хуже себя чувствует. Как там еще атмосфера в городе? Как вас люди принимали? Сложно ли с ними разговаривать и так далее?
0: Ну, сейчас нам там очень достаточно просто и комфортно, потому что мы-то знаем темы, на которые с которых можно отталкиваться, когда говорим о Христе, да, во-первых. Во-вторых, конечно, все равно это двояко, потому что для калмыка стать христианином, ну, в менталитете калмыка, это стать русским.
1: Ага, они не хотят.
0: Они не хотят, так. Это же мало народа, они не хотят себя терять, они не хотят свой язык терять, себя, свою идентификацию терять, как народности. Но, потому что Христос — это Бог русских. И когда ты начинаешь объяснять, что вообще это, ну, Иисус для всех народов, что пришел для спасения, освобождения, то тогда вот это намного проще становится. Сейчас мы в Элисте, ну, это все-таки город, столица, и он более такой светский, проще намного. Но когда мы выезжали в поселки, есть такие поселки, такие очень сильные националистические настроения. В одном из них даже вот одного пастора и ХМС, когда он там стоял с христианской библиотекой, побили, я знаю, мне рассказывали, и я лично потом с пастором этим встречался. Когда он просто стоял в христианской библиотеке, он не проповедовал, он просто стоял на рынке, его отвели и побили. Но там мы сталкивались, но и все равно проходили, общались, разговаривали, и Бог поддерживал в этом.
1: А вы сами не сталкивались с таким отражением, с каким столкнулся этот пастор?
0: Ну, мы сталкивались с агрессией в наш адрес, но чтобы там на нас руки поднимали и любили, потому что, ну, он там, я не знаю, сколько их там человек было, но мы всегда ездили с братьями. У меня хватало мудрости ехать одному. Поэтому у нас там четверо братьев было, и мы по двое ходили где-то так.
1: А если к вам проявляли агрессию, как вы на это реагировали? Как вообще благовестнику реагировать на такое? Особенно если это, знаете, молодой, заряженный, например, парень, он пошел на благовестие, и тут ему такое: ты че? Не возникает желания обратно вот это «ты че?» вернуть и объяснить, кто тут прав?
0: Конечно, возникает. Ты же человек, это во-первых. Но меня очень сильно вдохновляет Михаил Кукса. Вот один раз мы столкнулись, я прям со стороны наблюдал это, потому что был там занят, и потом смотрю, и оборачиваюсь, и на него прям такой мужик, прям агрессивно что-то там, он ему в лицо, там что-то такое рассказывает. Я уже выскакиваю из машины, хотел подбежать, там уже останавливать. А Михаил так смиренно что-то ему сказал, тут уж тот такой разъяренный сел мужичок в машину, такой, ну, крупный был мужчина, раза в два, наверное. Ты же знаешь, да, Михаил Кукса?
1: Да, но стоит сказать, что Михаил совсем не крупного телосложения человек.
0: Да, да, худощавый, да, такой, небольшого роста такой. А тот раза в два, наверное, больше него, сел в машину, отъехал, и я такой подбегаю: Миш, что случилось? И там рядом сидели пожилые калмыки, они такие: да этот, мне говорит, да это какой-то не местный приехал, тут что-то, говорит, на этого, говорит, нападает, вообще, говорит, не по теме говорит. Представь, я сижу, я стою такой: ого, что произошло. Поэтому пример вот этого Михаила Куксы, который вот такой, знаешь, смиренно отвечал, не провоцировал, для меня большой пример христианского вот такого смирения, не воздавать злом за зло, вот у него есть вот такая кротость, и я на это смотрю, для меня всегда это пример. Ну, вообще, Михаил для меня был пример, он в Яшкуле там жил, один выходил благовествовать, брал газеты, до сих пор там его вспоминает, и я когда такой раз подумаю: слушай, ну, если он может это делать, почему я не могу делать? Брал тоже буклеты, там выходил на улицу, сам проповедовал, благовествовал. Поэтому Михаил Кукса для меня был

0: таким примером.
1: Интересная история. Давайте сделаем небольшую паузу на новости, друзья, и вернемся к вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас Владимир Таранов, пастор из Калмыкии, который уже почти 30 лет занимается благовестием. Вот, и говорим мы на тему, сейчас я вам зачитаю, благовестие и миссия, как делать это на практике. Вот вы упомянули, что когда вы стояли на остановке, ну, в начале эфира вы рассказывали историю, и решили подойти к парню, вы думали, как он вас воспримет, у вас же такая нерусская национальность и так далее, то есть вы выглядите так еще немножко по-бандитски, я так понимаю, выглядите. Да, а вообще ваша национальность когда-нибудь мешала вам благовествовать? Она мешала воспринимать людям, воспринимать вас правильно, как вы бы хотели, чтобы они вас воспринимали? Вообще, внешний вид важен для благовестника?
0: Внешний вид, конечно же, важен, как я думаю. Во-вторых, вот когда мы начали служить калмыкам в Киргизии и в Монголии, у нас нация же разбросана исторически, и в Китае живут, и в Европе, и в США, я вдруг понял, что вот, когда я начал ездить в Среднюю Азию, что у меня очень универсальная внешность, хотя раньше мне так... потому что меня там везде за своего принимали. За киргиза, за казаха, за монгола, за китайца, за корейца. За кого только меня там не принимали. Поэтому здесь, может быть, в России это немножко этот. Но когда ты говоришь с людьми, ты перед этим молился, перед тем, как пойти на благовестие, да, и говоришь, что мне нисколечко не мешало. Я просто рад, что Бог берет и употребляет тех, кто хочет.
1: Ну хорошо, но вы сказали, что все-таки важна для миссионера внешность. Ну, как вот если вот я хочу выйти на благовестие?
0: Ну, да? Слушай, ну если ты выйдешь, там у тебя будет грязная одежда, и от тебя будет такой запах, ну люди сами от тебя будут. Ну ладно, если ты пойдешь к таким же, как и ты, благовестие, то да, ты будешь с ним. Но если, слушай, ну ты будешь там, как подойдешь там к человеку в пиджаке, ну он от тебя отнес. Поэтому такое, знаешь, среднего что-то, чтобы было приятно, вид там. По крайней мере, покупайся, там, используй дезодоранты, что там, жвачку пожуй, если необходимо.
1: Хорошо, мне вот что интересно. Вы упоминали также в разговоре, что вас учили, как правильно благовествовать и как неправильно. Вот мне бы хотелось узнать, что значит правильно благовествовать. Разговор с человеком — это же всегда индивидуальный какой-то диалог. Какие вообще могут быть здесь правила? И чтобы вы позже рассказали, а как это неправильно, какие можно сделать.
0: Очень, на самом деле, очень просто. Когда мы говорим, что такое благовестие, мы говорим, то есть, доносим новость о Христе. Когда мы говорим правильно, то, что наша проповедь Евангелия должна быть христоцентрична. Что имеется в виду? То есть мы говорим о личности Христа, о том, кто Он, и второе, о деле Христа, то есть что Он сделал.
1: То есть у вас весь разговор должен строиться вокруг этих двух вопросов. Кто такой Иисус Христос,
0: ну,
1: и что Он сделал?
0: По крайней мере, когда ты разговариваешь с человеком, да, и ты понимаешь, что ему нужно сказать. Может быть, ему нужно сейчас сказать, что Христос – Спаситель, который сейчас спасет, или Избавитель, вот как, или что Он всемогущий, что Он сделал. И ты рассказываешь, потому что ты видишь эту ситуацию, ну, ты молился, и ты когда разговариваешь, всплывает, Бог тебе открывает, и говоришь, что как неправильно, ну, как я раньше делал, я в этом каялся, ой, приди к нам в церковь, у нас такой классный пастор, или у нас такой хор, там, или прославление, или у нас... Это там иногда я слышал, там, приходи, у нас только там красивых девушек, жену себе найдешь, или там мужа себе найдешь. Ну, понимаешь, да, о чем идет речь. То есть ты проповедишь не о Христе, и я считаю, что это неправильно.
1: А или вы не подставляете таким образом девушек и парней в церкви, говоря, что посмотрите, у нас там куча... Сейчас придет какой-нибудь с улицы, это такой, ну, о!
0: Я же, понимаешь, не подставляю их, почему? Потому что я-то вышел проповедовать Христа, а не искать мужей и жен нашим братьям и сестрам. Это их ответственность, это не моя. Они прям пред Богом должны молиться, там, поститься, искать что-то, там, общаться где-то. Поэтому в этом плане я их не подставляю.
1: Интересно, а у вас было такое, чтобы вот вы подошли к человеку и каким-то образом попали прямо в точку, вот его там волновало что-то, или и он такой, вау, вот это вы, конечно, попали.
0: Да, бывали такие случаи.
1: Это Дух Святой ведет?
0: Ты знаешь, я в последнее время, несколько лет уже стал молиться о том, чтобы когда я проповедую Евангелие, Бог давал мне слово мудрости, слово знания, то есть чтобы... И когда ты выходишь порой, вот один случай был, мы начали разговор с человеком, у него была проблема. А отверженности. И вот просто вот когда начали говорить, и Бог дает понимание, и мы начинаем говорить, я подозреваю, ну, не подозреваю, я думаю, что это ребята были из детдома. И мы начали говорить о том, что вот Бог начал давать, что может тебе мать оставить. Но Бог говорит, что он никогда, что он верный, что ты знаешь. И я когда с ними разговаривал, это они плакали, стояли. И я понимал, что это не я, что это Дух Святой. И когда я им предложил им вот примириться со Христом, призвать его в свою жизнь, они согласились. И ты не мог себе этого представить. И просто когда вышел и начинаешь, понимаешь, и ты просто говоришь это слово, которое Бог, и ты видишь, как Бог совершает. Это моя часть, просто подойти и сказать что-то. А Дух Святой делает. Это Он дает благодать, покаяние этим людям. А мы лишь просто провозглашаем то Евангелие, которое само в себе имеет силу ко спасению, да, как говорит апостол Павел. И это всегда радостно. Вот то, о чем я говорю часто благовестникам, миссионерам, что наша награда здесь на земле, это вот видеть, как эти люди спасаются, как эти люди изменяют свою жизнь, отношение ко Христу, изменяют жизнь, свое отношение к греху, как они начинают возрастать и проповедовать потом Евангелие другим. И знаешь, это на самом деле очень благословение, благословенно, потому что это вот судьбы людские, которые меняются, и в которых ты небольшую свою лепту вложил. И это ценно, это намного ценно. И это вот та награда, которых есть у благовестников, миссионеров, вот в их труде, который они совершают здесь на земле. Да, это может быть не так материально, там не приносит много там наград или там статуса какого-то здесь, не так может где-то, но это жизни человеческие. Наш епископ всегда говорил такую фразу, и меня она очень касается, я всегда ее повторяю, что человек намного важнее всего, что Бог отдал Сына Своего ради спасения. И меня это очень так вот впечатляет до сих пор, когда я думаю над этим, над словами нашего епископа Сергея Юрьевича. Поэтому будем благовествовать.
1: Цель, основная благовестия, это не привести человека в церковь, а рассказать ему о Боге?
0: Это цель благовестия, это привести человека ко Христу. А он там делает выбор, принимать Христа или не принимать. Если он хочет принять, то мы ему объясняем, что ему нужно сделать. Покаяться, креститься, ну, то есть покаяние, молитва, покаяние, это исповедание себя грешника пред Богом, а водное крещение, это уже посвящение себе Богу. То есть поэтому мы говорим, а человек принимает решение сам. И мы даем ему это право, так как ему Бог это дал право. Поэтому я против всяких манипуляций, там, давай повтори за мной, 5-10. Если я вижу, что человек хочет, и мы у него спрашиваем, хочешь примириться? Он говорит, да, давай, то я буду помогать. Если нет, ну, это его выбор, и я его уважаю.
1: А как вы относитесь к этой части своего служения, которая не дает никаких результатов, точнее, видимых результатов не дает? Вот вы поговорили с человеком, вы не знаете, что дальше с ним.
0: Дайте тебе историю расскажу.
1: Давайте.
0: В 99 году, по 2000-й, я был миссионером в Городовиковске. Мне было тогда 22 года, и я там проповедовал Евангелие. Я вернулся назад через 10 месяцев очень эмоционально разбитый. И я плакал пред Богом, у меня было падение, разочарование. Я говорю, год целой жизни, ну, представляешь, да, 22 года, максимализм. Год жизни я посвятил Христу, и ни один человек не покаялся. Представь. Я вернулся в церковь, был процесс моего восстановления в церкви, потому что, ну, церковь служила мне, потому что разочарование было. 99-й год, 2000-й. В 19-м году с Олегом Юрьевичем Токаревым и с семьей Кайгиных и моей супругой мы возвращаемся в Листу, где я встречаю Михаила Куксу, с которым мы когда-то там, в Городовиковске, вместе учились. И он такой мне говорит, о, привет, ты же что-то мне тогда говорил. Я говорю, ты чего, я тебе проповедовал о Христе. Потом Михаил крестился, здесь укрестился, мы его вот сюда отправляли в помощь, это духовно, как рукопомощи, да?
1: Угу.
0: Где он год был, потом он учился в библейской школе. Я за что говорю? За то, что 20 лет прошло. И тогда я был, когда 22-летний, был разочарован, огорчен. А сейчас я понимаю, что я проповедую, вот даже вот когда человек говорит, нет, я не готов, я понимаю, что я посеял. И я не знаю, когда придет жатва. Я знаю, что в вечности, да, будет жат, но когда здесь на земле какая жат, это не мой. Я сею. Когда благовествую, я сею в надежде, что однажды они вспомнят того Ну, если это, я русским произношу, того не русского, которым говорил о Христе, или того калмыка, которым говорил о Христе. И возовут ко Христу. Потому что я всегда стараюсь какой-то буклет дать, на память подарить. Говорю, вот возьмите тогда, вот поможет, вдруг если приспичит, то вот здесь молитва покаяния, вот здесь. И у нас же, ты видишь, если я беру там буклет, молитвослово, да, мы сделали такое в калмыцком стиле тоже, то там в основном тексты из Писания. И только не из Писания, только молитва покаяния, все. Остальные там тексты Писания. Из псалмов, 50-й псалом, 22-й псалом и так далее. Поэтому будем доверять Богу.
1: Интересно, я недавно брала интервью одного человека для церкви, и он рассказывал, что он как раз-таки так и пришел к Богу, то есть он был, ну, знаете, околоверующий человек, который верит в Бога где-то в глубине души, но в церковь он не ходил, а жена у него была, насколько я поняла, неверующая. И вот ему кто-то евангелизировал на улице, и он домой с этой евангелизацией принес газету, она у него 3 месяца пролежала на подоконнике, а потом его жена через эту газету пришла к Богу, и он сам пришел в церковь.
0: То У нас в листе в церкви 2 человека пришло так через буклеты. Вот один последний, вот мы крестили в этом году, мужчина. Он сказал, что ему давали буклет. Он смотрел, читал, ему хотелось в церковь идти, но что-то мешало. И в конце концов, он что-то там попал немножко в тюрьму на какое-то время. И он говорит, у меня столько времени появилось молиться там. И потом вдруг он мне пишет, кто-то мне ну, там говорит, вот где у вас церковь, служение, хочу прийти. Ну, я думал, что этот человек верующий мне пишет. Ну, у нас очень много калмыков, которые в больших городах сейчас уехали, и они там каются. Большие церкви, там, ну, Благой Весть в Москве ходят, там, Слово Жизни, или еще где-то. И там каются, они приезжают потом, ну, у нас народность маленькая, мы все друг друга знаем, или там слышали, или подсказали. И я думал, что кто-то из Москвы приехал, которому дали мой контакт, он хочет прийти на служение. И когда он рассказал, что он через буклет, который ему дали, это молитва слов, он покаялся, и он пришел, я был очень сильно впечатлен, вдохновлен. Поэтому, и я сам, кстати, уверовал через буклет.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Это как?
0: Вот в 97-м году мне дали буклет, который один финский там проповедник, я не помню как-то его точно фамилию, имя, потому что я запоминал, где исторически он доказал, что Христос жил на этой земле, что личность, которая существовала, историческая личность. И нам же всегда года говорили в то советское время, что это легенда, что это быль какая-то, знаешь. Когда я тут, и когда он привел там факты исторические, что о Христе больше фактов, чем, например, о Цезаре или Калигуле, или я такой думаю, ого, я любил всегда историю, и там в конце была молитва покаяния, я ей помолился, и потом, когда меня пригласили в церковь, мне легко было уже прийти, потому что я понимал, что Христос жил, был, что Он что-то сделал на этой земле, и мне легче было уже прийти в церковь, прийти ко Христу. Я услышала Евангелие вот в этой церкви в первый же день.
1: А как вы считаете, современные методы благовестия, они могут, я не знаю, как это, наверное, выразиться, переплюнуть традиционные? То есть сейчас, наверное, молодежь смотрит на людей, которые проповедуют традиционно на улицах и думает, вот это они не современные. Лучше там выходить в интернет, больше охваты, больше людей. Что там, вышел на улицу с 15 людьми, там поговорил. Ну это, я не знаю, со сколькими людьми вы говорите на протяжении одного дня. Но если вот выложить видео в интернет, вас же там 5000 может посмотреть. Вот как вы относитесь к новым методом евангелизации, к традиционным, и как вы считаете, может ли вот эта традиционная евангелизация от человека к человеку вот так вот, вот на улицах устареть в какой-то момент?
0: Я считаю, что надо делать то, что тебе Бог открывает. Если Бог побуждает так делать, делай. Главное, чтобы во всем не было этого превозношения. Ты говорил, вот вы устарели, там такие, фу, а эти говорили, вот вы такие. Во всем должна быть любовь. Я думаю, все равно я думаю, что вот этот метод от сердца к сердцу, он никогда не устареет. И я вижу, что сегодня люди на самом-то деле хотят, говорят, говорить от сердца к сердцу. Они уже на самом деле устают уже от этих всех социальных сетей. И молодежь в том числе, вот я сегодня ночевал там у друзей здесь, они ходят в Ковчег, в Баптистскую церковь. Мои друзья сейчас с университета христианского. Я с детьми их разговаривал, там подростки. Вполне нормально, адекватно общаются.
1: Хорошо. А вот когда вы разговариваете с человеком, и, например, он вам начинает исповедоваться, у вас было такое, что вы разговариваете с человеком,
0: конечно,
1: на улице,
0: конечно.
1: И он начинает в каких-то грехах жестких каяться?
0: Конечно.
1: У вас не возникает чувство отторжения? Вы не думаете, боже мой, я, конечно, все понимаю, но лучше бы он там, условно, горел в аду за то, что он сделал. То есть такого не бывает, что вы смотрите на человека, и вам просто не хочется ему благовествовать?
0: Ну, я же еще и пастор. Поэтому исповедь — это часть моего служения, которое я хочу, не хочу, я принимаю. И на самом-то деле, когда человек исповедуется, для меня это радость, потому что он наконец-то получает свободу, может получить свободу от того, что его мучило. И когда мы молимся за него и наставляем его, он же живет с этим.
1: То есть ничего личного тут не должно быть?
0: Да, конечно. И знаешь, нас, помню, Сергей Юрьевич научил, чтобы мы молились о том, чтобы забывать это. Вот эти вот исповедания, они нам реально ни к чему. И ты, когда вот это помнишь, оно тебе вот со временем уже в чужом беле копаться неприятно. И я рад, что Бог благословил, научил нас через Сергея Юрьевича. Я прям молюсь, и так хорошо быстро забываю, все так приятно. Ну а что это Богу отдал, и все, и забыл. И дальше нормально все, естественно.
1: Как вы считаете, должны ли у Божьих дел быть видимые вот проявления? То есть говорят же, что человек, он познается по плодам, да? И Божье присутствие в церкви, оно проявляется там, в говорении на иных языках, в чудесах каких-то. То есть мы видим, что церковь живая, когда в ней происходит что вот какое-то такое движение Духа Святого. Когда дело доходит до евангелизации, должны ли быть какие-то чудеса, чтобы человек знал, что он идет правильной дорогой, что он все правильно делает, что там с ним Господь? Там, чудеса исцеления, чудеса там покаяния, еще что-то. Или это все такое, знаете, тоже максимализм какой-то, к которому не нужно стремиться?
0: Ну, я думаю, что самым явным, очевидным присутствием Бога в церкви это является любовь. Христос говорит, да?
1: Но ее же не измерить. Если чудо мы можем сказать, вот это чудо, вот это еще одно чудо.
0: Ты знаешь, как, что вот именно, что человеческая душа, она это как-то понимает. Хочешь ты этого, не хочешь. Ты приходишь и понимаешь, что тебя здесь любят. Вот у нас есть внучка вот маленькая сейчас, ей годик будет. Она вот как-то чувствует, что ее бабушка, и бабушка Ирина ее любит. И она ее прям видит. Ну, слушай, это вроде смотришь, такая малявочка такая, а уже понимает. Наша душа, она чувствует это. И когда мы входим на благовестие, конечно же, мне, как евангелисту, да, хочется видеть чудеса, сопровождающие исцеление, освобождение там, и так далее, и так далее. Но если этого нету, но это же Божья часть.
1: Оно бывает?
0: Конечно, бывает.
1: И чудеса исцеления?
0: И чудеса исцеления бывают, и вот,
1: вот, кстати, интересно.
0: Освобождение бывает.
1: Я разговаривала с какими-то людьми, у которых такое в жизни было, но это их к Богу не привело. Почему такие вещи, как исцеление, чудеса в жизни не всегда приводят людей к Богу?
0: Да потому что акцент на чудесах, а не на Боге. Поэтому я же говорю, когда мы идем, мы говорим о Боге, а это сопровождающая часть исцеления, освобождения.
1: То есть человеку не нужно чудо, чтобы поверить во Христа? Оно даже мешать может?
0: Ну почему? Мы же видим в Евангелии, что были чудеса, через которые люди приходили. Помнишь, что когда Иоанн и Петр идут в молитвенный час в храм Господень, там расслаблены, они помолились, он вскочил, начал проповедовать Евангелие, он уверовал там, да, там, и это привлекло внимание, или тот, который упал там, Павел, ну, тут, правда, уже верующий был. Как-то. Поэтому все на своем месте, мы свою часть делаем, а Бог совершает так, как это.
1: А зачем Бог вообще делает чудеса, как вы думаете? То есть вот этот больной, который исцелился в лежачий, он сделал это для того, чтобы явить свою славу, или он сделал это лично для этого человека? У меня иногда впечатление складывается, что Бог делает какие-то чудеса только для того, чтобы явить свою славу.
0: Аминь.
1: Единственная причина, по которой воскресение людей, это же бессмысленное вообще абсолютное действие, воскрешать людей. Ну, какой в этом смысл? Они же все равно потом умрут.
0: Я с тобой в этом плане согласен, это сверхъестественное. Почему он делает, для чего, не знаю. Однажды в вечности узнаем, когда встретимся там на небесах, тогда все будет ясно, понятно. Но я, и когда иду проповедовать, я молюсь о том, чтобы дары Духа Святого действовали, чтобы исцеление и освобождение были явлены, когда это необходимо для Господа.
1: Хорошо, по вашему мнению, кто должен евангелизировать? Вот если взять церковь, если...
0: Все призваны благовествовать.
1: Но не все ходят на улицах.
0: Но не у всех дар евангелиста, согласен. Не все ходят. Пожалуйста, не надо всем ходить. Мы же не говорим, мы говорим о благовестии. Знаешь, один из отцов церкви сказал, будем проповедовать об Иисусе Христе и при этом немного говорить о нем.
1: Это как?
0: Ну, это жизнь твоя. который, на который люди смотрят, думают, о, а что такое? И у них возникают вопросы. Мы в рамках служения благовестия здесь, в Краснодаре, проводили семинар как благовест на рабочих местах. Да, есть такое, можешь Олега Юрьевича спросить, и пожалуйста, можете посетить его, и это тоже очень хорошо проходит. Я слышал, там Олег Юрьевич кому-то проводил там царские охотники, они тоже начали это делать. Благовествование, они не ходят по улице, но кто-то там. Слышал?
1: А разве не нужно каких-то специальных навыков? Вот, например, вы когда пошли в библейскую школу, вы, может, сказали, вы должны прочитать Библию от начала и до конца.
0: Ну, до этого я-то уже благовествовал. Слушай, а что, какие тебе специальные навыки?
1: Ну, подождите, во-первых, ораторское мастерство, да, чтобы вас люди слушали. Во-вторых, внешний вид.
0: Если ты хочешь стать, ну, внешний вид, он у всех, я думаю, нормальный.
1: Христиан? У всех нормальный, да?
0: Естественно, да. Вот ты сейчас внешний вид, хороший же, да?
1: Ну,
0: естественно, нормальный.
1: Я бы сказала, что да. Но я думаю, что моя мама со мной не согласилась бы.
0: Ну, хорошо.
1: Она бы сказала, где юбка? Где этот
0: блузочка? Мы говорим блузочка. О стиле, да?
1: Ну, да,
0: по
1: да,
0: мне
1: да.
0: Так нормально ты выглядишь.
1: Да, нормально. Но все, спасибо.
0: По поводу ораторского искусства, если только ты, конечно, то хочешь стать там каким-то там проповедником, то да, тебе надо. А о том, чтобы говорить, то, что Иисус Христос, кто такой Иисус Христос, это знание в церкви каждый раз проповедуется и говорится о том, что Он сделал. Ты же знаешь, что такое Иисус Христос?
1: Конечно.
0: Бог явился во плоти. Что Он сделал? Бог нам доказывает любовь свою тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы это все прекрасно знаем. Вопрос в том, говорим ли мы об этом, и все.
1: Интересно, мне кажется, самое сложное – это разговаривать с людьми, которые думают, что у них все хорошо.
0: Конечно.
1: А как вы с ними разговариваете?
0: А зачем?
1: Вы пытаетесь убедить их, что у них все плохо?
0: Нет, я не пытаюсь их убеждать. Я просто говорю о Христе. А там они сами, если они сделают, ну, знаешь, как говорит Писание, богатящихся отпустил ни с чем, да? Жаждущих исполнил благами, а богатящихся отпустил ни с чем. Ну, если он не хочет, если у него все хорошо, ну, пожалуйста, пусть дальше идет, живет, пока не придет время. И он задумается над этим. Я же тебе говорил, что я сею в надежде, что однажды это придет. Я сею, делаю то, что Бог сказал, а там совершается.
1: Я видела такую форму благовестия, опять же, современную. В Америке, по-моему, вышел человек-евангелист, он поставил стол, и там на столе была бумажка, на которой написано «Я считаю, что... А, докажи мне, что Бога нет за там сколько-то минут». И он сидит на столе, напротив него еще один стул, и он такой говорит: «Подходите, я готов к обсуждению». И люди подходят там и начинают ему доказывать, что Бога нет, он с ними спорит. Вот мне интересно, вот такая форма евангелизации. Хорошо, если он это все потом переводит на Иисуса Христа, как бы именно евангелизирует, но... А вот если вернуться к сути, то нужно ли нам вообще что-то доказывать? Потому что я так понимаю, что сейчас все люди, они как бы такие начитанные, они могут сказать вам «докажи» или начать проводить какие-то вот такие аргументы. Стоит ли ввязываться в такие споры?
0: Ну, для этого есть институты, у нас даже в России институт апологетики. По-моему, питерские там братья и сестры. Очень достаточно мощный инструмент. Если у тебя нету к этому призвания, ну, зачем? Я вот не вязываюсь в такие вот всякие споры. Я пытаюсь, когда людям говорить, и если я вижу, что вот он на своем настаивает, смысла нет дальше разговаривать. Вот недавно я был в Монголии, там в одной церкви калмыцкой. Ну, как калмыцкая, она там из одного нашего племени. И одна женщина пришла, она она сейчас покаялась, скажем так, я ей проповедовал, она покаялась. И она потом начинает говорить, можно там делать, ну, там, знаешь, там вот такие есть, типа, обрядов там, как культных. И я объясняю, что нельзя, говорю, что Бог этот. Объясняю, что можно, но не нужно. Я тоже объясняю Писание. Минут 15, она продолжает опять свое настоять. Я говорю, послушайте. Я говорю, вы меня извините, но я пойду. Смысла нет с вами на эту тему разговаривать, потому что вы не хотите это оставлять. Ну, пожалуйста, тогда делайте, это ваш выбор. Я вам, как священник, на основании Слова Божьего объясняю, что вот это делать нельзя, это будет для вас нехорошо, последствия будут. Поэтому у вас смысл какой с ними спорить, если он не хочет.
1: Ну да, вы правы.
0: Потом я беру и ухожу спокойно, потому что я свою часть сделал.
1: А как же бороться за человека до последнего?
0: Бороться, это же не означает, что стучать ему по голове, типа, все, покайся, грешник. Как мне однажды подошел один, когда я только уверовал, ко мне один казачок подошел и говорит, где-то мы, я не знаю, где-то мы были, он говорит, вот ты мне здесь за Христа рассказывал, говорит, а ты, говорит, за Христа дрался? Я такой, в смысле? Ну вот, видишь, а я за Христа дрался. Ну вот я не хочу быть подобным вот этому казачку, не вижу смысла. Ну что, что значит бороться за... Ну вот мы за своих неверующих родственников боремся как духовно. Как? Ну, мы за них молимся, мы за них постимся. Вот духовная брань — это не та...
1: духовная, не та война,
0: брань,
1: да?
0: Не, духовная война — это не та война, которая по плоти, знаешь. И апостол Павел нам ее показывает. Поэтому мы молимся, благословляем, где-то приходим на помощь, говорим, делаем что-то. То есть наша сама жизнь уже Евангелие, которое может человек прочитать, почему мы так делаем или не делаем.
1: И в этом плане евангелизируем мы все.
0: Конечно. Ты же знаешь нашего зятя Алтмана, да?
1: Да.
0: Да. И он, знаешь, мне сказал очень удивительно. Он приходил к нам, встречался там, и он говорит, вот он рассказывал, я прям удивился, он говорит, что самое главное, что меня, говорит, удивило, что вы мне, говорит, ничего не говорили. И я такой, интересно, как он там несколько лет ходил, мы ничего мы им не проповедовали. Но меня, говорит, это коснулось, потому что я смотрю, что вы какие-то другие, вы как-то по-другому живете. И я стал задавать вопросы Милане, моей дочери, представь. И она ему стала отвечать, говорить, ну, как она там понимала, как видела, что-то там, что знала. Ну, то есть вот, вот тебе вот пример житейский, скажем так, из нашей жизни с моей супругой. А мы, ну, видать, настолько людей все было, что мы даже как-то вот, ну, приходит парнишка, ну, приходит, сколько таких парнишек к нам домой приходит. То покушает, то еще что-нибудь, то с парнями, то с это... Ну, вот так вот. А это коснулось жизнь. Жизнь, которая говорит о Христе.
1: Спасибо большое, Владимир Николаевич. Я думаю, что это отличное завершение сегодняшнего эфира. Спасибо вам, друзья, что были сегодня с нами, и за ваши комментарии в чате, и за вашу поддержку радио в этом месяце. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня.
0: Благодати Божьей.
3: Вы слушаете

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни», заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Русская Православная Церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. «Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране», сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Ближайший путь к Богу. Ученик как-то сказал своему учителю: «Милый мой учитель, я не могу больше выносить, чтобы что-нибудь отвлекало меня. Как найти мне ближайший путь к Богу?» Учитель ответил: «Где путь труднее, там ты и иди. Бери то, что бросает мир, и что делает мир, ты не делай. Иди противно миру во всех вещах, и тогда ты придешь к нему ближайшим путем».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Как Льюис, не могу придумать Нарнию. Простую притчу предложить готов. Апостола Петра призвали в армию, чтоб взял свой меч и стал в ряды бойцов. Где гордость, сын Ионин, от причастности? Ты патриотом должен быть, борцом. Когда земля отцов в такой опасности, мы за нее все как один умрем. Не думаю, что будет интересно вам, ответил Петр. Впрочем, так скажу, я уже призван в армию небесную и у царя небесного служу. У вас пехота, лучники и конница, у нас посты, молитвы за людей. И то, что Бог сказал, должно исполниться. А Он сказал нам прям: не убей.

сражаются за разные миры. Не стали больше слушать объяснения. Петра связали, взяли под арест. А после он пошел на повышение, вслед за своим учителем на крест. Особого не нужно послесловия, и так все ясно, что тут говорить. У церкви в мире трудные условия.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 октября. Святое. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки 1:35. Дева Мария зачала благодаря чуду, совершенному Духом Святым, который сошел на нее и, согласно сегодняшнему стиху, зачал в ее чреве святое. Дух святости был посеян в нее как семя, которое выросло и стало Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Он должен был избавить народ от их грехов. Когда мы рождаемся свыше, с нами происходит нечто похожее. Святой Дух сеется внутрь нас. Это святое семя, и если мы поливаем его Божьим Словом, выдергиваем сорняки мирского поведения, чтобы они не заглушили рост, то семя вырастет и станет огромным деревом праведности, насаждением Господа во славу Его. Книга пророка Исаии 61:3. Божье Слово учит нас, чтобы мы стремились к святости. Смотрите послание к Евреям 12:14. Когда мы желаем этого всем сердцем, Святой Дух помогает нам. Если мы хотим быть святыми, мы должны наполняться Святым Духом и позволять Ему говорить с нами, поправлять и направлять нас, помогать нам во всем. Не забывайте, что святое живет внутри нас. Поливайте росток Божьим Словом, читайте Писание, размышляйте о нем, молитесь и позволяйте Святому Духу учить и наставлять вас в том, как лучше взращивать это святое семя, то есть освящаться все больше и больше. Божье Слово на сегодня. Дух Святой хочет быть вашим партнером, наставляющим вас во всем, что касается святости.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».
4: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.
1: Минута назидания.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 октября, и тема сегодня «Демонический разум не может противиться силе Иисуса Христа». И место Писания, книга Деяний, 19 глава, 15 стих, где Библия рассказывает о семи сыновьях Скевы. Они были экзорцистами и пытались изгнать демона из человека. Слово «экзорцист» произошло от слова «экзортидзо», которое описывает людей, которые умоляли, упрашивали. У них на самом деле не было духовной власти, они просто пытались манипулировать бесовскими духами, чтобы последние им подчинились. И здесь эти люди обратились к злому духу, который был в человеке, и внезапно демон начал им отвечать, и мы читаем об этом в книге Деяний, 19 главе, 15 стихе. Но злой дух сказал в ответ. Фраза «сказал в ответ» означает неоднократный, а повторяющийся ответ. То есть каждый раз, когда семь сыновей Скевы обращались к этому демону, принуждая его выйти, он отвечал.

0: началом. Фактически, они разговаривали с разумным духом. Эти люди так и не смогли изгнать этого беса. Но когда пришел Павел, кое-что изменилось, и злой дух неожиданно вышел из этого человека. Дело в том, что демоны не могут противиться силе Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллиона человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Анжела, смотри, что тут написано.
1: Что это у тебя? Библия?
0: Ага, послание филиппийцам, глава 2, стих 3, смотри. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя».
1: Угу. И что?
0: Тебе не кажется, что здесь что-то не так?
1: А что тут не так?
0: Ну как это? Вокруг меня так много людей, которые ничем не лучше меня. Чего я должен почитать их выше себя?
1: Сядь-ка сюда. Вот тебе два чистых листа бумаги и ручка.
0: Зачем?
1: Потом поймешь.
0: Ну, как скажешь.
1: Так, теперь на одном листе напиши список всех моих грехов.
0: Твоих грехов? Откуда мне знать все твои грехи?
1: Ну, посиди, подумай, постарайся вспомнить. Все, что придет в голову, пиши на этом листе.
0: Ну, ладно. Только скажу сразу, список не будет длинным. Ты ж у меня такая... правильная. Так. Так. Ну вот, есть кое-что. Что с другим листом-то делать?
1: А на втором листе напиши список всех своих грехов. Включи туда даже те грехи, о которых ты никому раньше не рассказывал.
0: Послушай, это нечестно. Естественно, мой список будет длиннее, чем твой. Я ведь о своих грехах-то больше знаю, чем о твоих.
1: Ну ладно. А тогда вот там, где ты написал мои грехи, зачеркни и напиши грехи человека, которого ты хорошо знаешь. Ну, например, из твоей семьи кого-нибудь.
0: Ну, другое дело. Так, кого взять-то? Ну, моя мама, например. Нет, она такая же правильная, как ты. Лучше сестренку мою. Про нее-то мне точно есть что вспомнить. Так, и это. И еще тогда. Так... Все равно как-то нечестно получается.
1: Почему же?
0: Потому что, несмотря на то, что она росла у меня на глазах, я все равно не знаю о всех ее грехах.
1: Правильно, правильно мыслишь.
0: Так, признавайся, к чему ты все это затеяла? Хотя нет, постой, сам догадаюсь.
1: Ну-ну-ну.
0: Получается, что с кем бы я себя ни сравнивал, список моих грехов в любом случае будет длиннее.
1: Так, так, продолжаем.
0: Теперь понятно, почему апостол Павел говорит нам почитать других выше себя.
1: Правильно, правильно мыслишь.
0: Да, тут есть над чем задуматься.
1: Угу. Особенно некоторым.
0: Так. Твой список только что стал на один пункт длиннее.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея на предзвук.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 6. О том, что не все чудеса естественны, но весьма многие измышлены человеческой фантазией, а весьма многие произведены искусством демонов. На это нам могут сказать: ничего этого нет, и ничему этому мы не верим. Все, что говорится и пишется об этом, — ложь. И прибавят к этому еще и такие соображения: если этому следует верить, то верьте и вы тому, о чем сообщается в книгах, будто бы было или существует некое капище Венеры, а в нем подсвечник, а на подсвечнике лампада, горящая под открытым небом, так что ее не тушат ни буря, ни дождь, отчего, подобно тому камню, она и называется «неугасимая лампада». Это могут сказать нам за тем, чтобы поставить нас в тупик. Если мы скажем, что этому не следует верить, то таким ответом ослабим свидетельство о вышеприведенных нами чудесных явлениях. А если согласимся, что верить следует, то тем самым признаем истинность языческих богов. Но мы, как я сказал уже в 18-й книге настоящего сочинения, не считаем необходимым верить всему, что содержится в истории народов, коль скоро сами историки, по словам Ворона, во многом как бы намеренно и с умыслом противоречат друг другу. А верим, если хотим, только тому, что не противоречит книгам, которым, по нашему убеждению, мы должны верить. Из области чудес для убеждения неверующих в том, что будет, для нас вполне достаточно и вышеприведенного, что каждый из нас может проверить на опыте и чему нетрудно найти достоверных свидетелей. Впрочем, что касается капища Венеры и неугасимой лампады, то в этом случае для нас не только нет ни малейшего затруднения, но, напротив, открывается широкое поле. К этой неугасимой лампаде мы прибавим и многие другие чудеса, совершаемые людьми с помощью человеческого и магического, то есть демонского, искусства, и самими демонами. Если бы мы захотели отрицать их, то стали бы в противоречие со свидетельством священных книг, которым мы веруем. Итак, или в лампаде той устроено было человеческим искусством какое-нибудь приспособление из камня асбеста, или же то, чему в том храме удивлялись, производилось при помощи магического искусства. Или, наконец, под именем Венеры находился тут какой-нибудь демон, чтобы пред людьми явилось и оставалось это чудо. А к такой оседлости среди тварей, которых не они создали, а Бог, демоны приманиваются, смотря по своему различию, разными привлекательными для них не родами пищи, как животные, а знаками, как духи. Знаками, которые соответствуют вкусу каждого из них, а именно разного рода камнями, травами, деревьями, животными, заклинаниями, обрядами. Приманкою служат для них и люди, но в этом случае демоны прежде сами обольщают людей какой-нибудь коварнейшей хитростью, или отравляя их сердце тайным ядом, или прикрываясь ложной дружбой, и делают немногих из них своими учениками, которые являются уже учителями весьма многих. Ибо никто не мог знать, чего каждый из демонов желает, чего страшится, каким именем призывается, каким принуждается, прежде чем сами они этому научили. Именно отсюда и возникли магические искусства и мастера в них. Но преимущественно демоны овладевают сердцами людей, когда преобразуются в ангелов света. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 14. И этим обладанием похваляются более всего. Таким образом, деяний демонских весьма много, и чем более мы признаем их удивительными, тем с большей осторожностью должны их избегать. Но по отношению к тому, о чем идет у нас речь, они имеют и полезную для нас сторону, а именно, если такие дела могут делать нечистые демоны, то во сколько же раз могущественнее их святые ангелы, а всех ангелов — Бог, который и самим ангелам даровал силу совершать такие чудеса. Таким образом, если человеческое искусство, пользуясь творением Божиим, совершает столько и таких удивительных дел, что люди, не знающие, называют их божественными, к числу которых относится и то, что в одном храме, в полу и крыше, на соразмерном расстоянии установлены были магниты, а в середине между тем и другим камнем в воздухе железный истукан, который для незнавших, что находится выше и ниже его, казался висящим в пространстве, как бы по мановению божества. Равно и то, что, как я уже сказал, могло быть устроено искусником и в лампаде Венеры при посредстве камня асбеста. Если действия магов, которых наши писания называют волхвами и чародеями, могли до такой степени возвеличить демонов, что знаменитый поэт шел, очевидно, вслед за понятиями людей, говоря о некой женщине, которая была сильна в подобном искусстве. Она говорит, что ее волшебство тому радует душу, кому она хочет, другим же печально ссылает, прудит в ручьях воду и звезды назад обращает, клич кликнет ночным божествам, сам увидишь, как дрогнет земля под твоими ногами, и ясени рухнут с холмов. То во сколько же раз скорее Бог может совершать то, что для неверующих невероятно, а для Его могущества легко, когда Он же сотворил и силу камней, и других вещей, и способности людей, которыми они пользуются удивительным образом, равно и превосходящие могуществом все земные существа ангельские природы, сотворил дивные и превосходящие все чудеса силой, и совершающий, и повелевающий, и попускающий премудростью, распоряжаясь всем так же чудесно, как чудесно и сотворил».

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Взгляд сердца Иисуса. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам»? Луки, 17 глава. У нас нет проблемы сопоставить себя с рабом и его долгом по отношению к мастеру. Нет проблем одеть фартук и служить Господу. Полный стол прославления, настоящий пир поклонения. Мы любим кормить нашего Господа. Это огромная радость, наивысшее желание служить Господу. Но мы имеем трудности с последней частью: «А потом ешь и пей сам». Слишком трудно понять это. Мы не знаем, как нам сесть после того, как послужим, и позволить Ему иметь такую же радость, какую имеем мы, служа Ему. Мы обкрадываем нашего Господа радостью послужить нам. Мы считаем, что Господь получает достаточно удовольствия от того, что мы делаем Ему, но есть что-то намного больше. Он радуется, когда мы каемся, Он говорит нас Отцу и радуется нашей, подобно детской, вере. Но я убежден, что Его великая потребность – иметь общение один на один с теми, кого Он оставил на земле. Никакой ангел на небесах не заменит это. Иисус хочет говорить с теми, кто на поле боя. Откуда у меня понятие того, что Христос одинок и отчаянно хочет говорить? Это все в эпизоде, когда Христос явился двум ученикам по дороге в Эммаус. Два ученика шли из Иерусалима в Эммаус в тот же день, когда Иисус воскрес. Они горевали о Господе, который покинул их. И когда Господь приблизился, подошел, они не узнали Его. Он хотел разговаривать с ними, имея много чего сказать. Луки, 24 глава. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус приблизился, пошел с ними. И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Какой был урок для этих учеников? Уходя, они сказали: «Не горели ли наши сердца, когда Он говорил с нами?» Мы думаем о радости у учеников, но как насчет радости у Иисуса? Я представляю воскресшего Иисуса, слезы, стекающие с Его славных щек, Его сердце переполнено радостью. Он совершил, Он удовлетворен, и я вижу Его переполненного радостью. Он испытал свое первое двустороннее общение. Его одинокое сердце было удовлетворено.
1: Радио «Пилигрим» представляет

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал. Никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 100. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить их из града Господня, всех делающих беззаконие». Глава 21. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И спросили его: учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти? Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великую. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 4. «И ты, Сын Человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собой и начертай на нем город Иерусалим. И устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины. И возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год я определил тебе». «И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима и пророчествуй против него. Вот, я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которой будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по шестой части гина пей. От времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь, так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их». Тогда сказал я, «О, Господи, Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои». И сказал он мне, «Вот, я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой». И сказал мне, «Сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем». Глава 5. «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его. И третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Но и из этого еще возьми и брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь Бог. Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих нечестивее язычников и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои и по уставам моим не поступают. Посему так говорит Господь Бог, за то, что вы умножили беззаконие ваше более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете и постановления моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас». «Посему так говорит Господь Бог, вот и я против тебя, я сам, и произведу среди тебя суд перед глазами язычников, и сделаю над тобой то, чего я никогда не делал, и чему подобного впредь не буду делать за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих, и произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам». «Посему живу я, — говорит Господь Бог, — за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя». Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих. А третья часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. И совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь. И узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда совершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобой суд в гневе и ярости и в яростных казнях, я, Господь, изрек сие. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас и пошлю на вас голод и лютых зверей и обесчадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя, я, Господь, изрек сие. Глава 6. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши. И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог: сплесни руками твоими и топни ногою твоей и скажи: горе за все гнусные злодеяния дома Израилева, падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча, а оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим. И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Дивлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Ну что, за работу?
1: Знаешь, Даш, давно хотел тебе сказать...
0: Ну что еще?
1: Ну как бы это... Надоело мне фантастику писать.
0: Вот тена.
1: Ну, не мое это предназначение. Может, лучше снова журналистикой заняться, как ты думаешь, а?
0: Ты что, это, брат, меня подводишь?
1: Ну, понимаешь...
0: Слушай, мы с тобой кровь из носа до конца месяца должны 13 рассказов в редакцию сдать. А у нас на данный момент только 8. Взялся за гуш, не говори, что не дюш.
1: Ну, ладно. Но учти, за последнюю неделю мне ни одна интересная мысль в голову не пришла.
0: Так на то мы и команда. У тебя творческий кризис, у меня фонтан. И наоборот.
1: Ну ладно, ладно. Что у тебя там за фонтан?
0: Тебе понравится. Идея, значит, такая. Значит, у нас творец, ну понимаешь, всемогущий создатель, который решил создать разумных андроидов и...
1: Погоди, каких еще андроидов? Ты что, «Звездных войн» насмотрелась?
0: Да нет, нет, «Звездные войны» отдыхают. У меня все по-другому.
1: Ну давай, выкладывай.
0: Слушай, значит, этот создатель, значит, наделяет андроидов...

0: видов не только разумом, но и дает им свободную волю.
1: Угу. Свободную волю.
0: Ага, да, и еще он создает их с возможностью к репродуктивности.
1: Так, это мне уже нравится, продолжай.
0: Значит так, он помещает этих андроидов на необитаемую планету.
1: Необитаемую планету. Угу. Ну а теперь, как я понимаю, напрашивается конфликт.
0: Несомненно, ведь создатель, как я уже сказала, дал андроидам свободную волю. И вот они выбирают отвергнуть создателя и идти своим путем.
1: Идти своим путем.
0: Ага, и вот перед создателем дилемма: уничтожить с лица планеты всех андроидов или же все-таки спасти тех, кто остались ему верны.
2: А как насчет такого особого вируса, который поразит только неверных андроидов?
0: Нет, понимаешь, среди неверных андроидов могут быть и те, кто отверг создателя как бы неосознанно. И в будущем, возможно, вернется к создателю.
1: К чему это ты ведешь?
0: Я вот о чем подумала. А что, если создатель сам примет тело андроида, придет на их планету и попытается привести их к себе?
2: Отличная предпосылка к конфликту. Тогда неверный, естественно, попытается избавиться от него.
0: Точно! Но сначала создатель должен как-то доказать, что он не просто один из андроидов.
2: Допустим, он говорит им такие вещи, какие, скажем, только один создатель может знать.
0: Точно.
2: И совершает такое, что только создателю под силу.
0: Ну что, ты все еще хочешь вернуться к журналистике?
2: Продолжай.
0: Так, на чем мы остановились? Ага, значит, создатель совершает что-то сверхъестественное, чтобы доказать, что он создатель, и еще раз дает андроидам право выбора: вернуться к нему или же отвергнуть.
2: Да-да, точно. А потом баба! Он уничтожает всех плохих парней!
0: Нет-нет, ты забыл, ведь цель его визита — спасти их, а не уничтожить.
2: Ну пусть будет по-твоему. Хотя мне все-таки по душе идея о вирусе. Ты чего задумалась?
0: Слушай, а что, если ради их спасения создатель отдаст свою жизнь?
2: Вот это развязка! Погоди. Но если он умрет, а они будут жить дальше, как и жили...
0: Нет-нет-нет, он не просто умрет. Потом он воскреснет из мертвых.
2: Воскреснет из мертвых. Хорошее доказательство того, что он на самом деле тот, кем себя называл.
0: Ты все еще хочешь вернуться к журналистике?
2: Итак, вернемся к эпизоду со смертью. Как тебе, скажем, хорошо разрекламированное публичное самоубийство?
0: Нет, не то. Во-первых, воскресенье после самоубийства выглядит как-то, ну, не очень убедительно. Нужно, чтобы он умер так, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в его смерти.
2: А тогда что? То, если его убьют.
0: Точно. В этом случае на какое-то время создастся впечатление, что неверные выиграли битву, и все вокруг поймут, что его смерть не выдумка.
2: Да-да, и чтобы все убедились в его смерти, они казнят его публично.
0: Отлично, замечательно.
2: Так, вернемся к воскресению.
0: Думаю, что его тело должно довольно долго пролежать в гробу, чтобы ни у кого не было сомнений.
2: Точно, скажем, дня так три. В этом случае у его последователей исчезает всякая надежда.
0: Точно.
2: Что, если мы усилим ощущение безнадежности тем, что запечатаем вход в гробницу?
0: Идея хорошая, но кому в голову придет запечатывать вход в гробницу, где лежит мертвое тело?
2: А что, если немного раньше, еще когда создатель был живой, он предскажет, что будет убит, и потом воскреснет из мертвых.
0: Здорово! Запиши, чтобы не забыть.
2: Ага.
0: И еще пусть неверные андроиды поставят вооруженных солдат у входа в гробницу.
2: Точно! Чтобы последователи не украли тело и не выдали потом все это за воскресенье.
0: Но самое интересное впереди.
2: Ага, потому что на третий день создатель воскресает из мертвых.
0: Ага, и разумеется, неверные андроиды заявляют, что это последователи украли тело.
2: Ну, разумеется, им никто не верит, потому что они сами загнали себя в угол, поставив охрану у гробницы.
0: Замечательно! Ну что, думаю, концепция разработана. Пора вернуться к началу и приступить к разработке диалогов. Что с тобой? Чего ты задумался?
1: Знаешь, здорово, конечно, у нас получилось. Но я точно где-то это уже слышал. Ты уверена, что это не из «Звездных войн»?
0: При всем моем уважении к моим коллегам, не думаю, что они бы до такого додумались. Но ради тебя пойду еще раз посмотрю сценарий всех «Звездных войн».
1: Точно знаю. Где-то я это уже слышал.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Идея авторского. Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

Горят усталые поля, горят с беспечностью скитальцы, как руки без сожженных пальцев, беспомощно огни земля.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, в Библии написано, что когда будет суд, многие будут стоять перед Великим Белым Престолом. И каждый будет судим, соответственно, своим делам. Но дела же у всех разные. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то был добрый и прожил порядочную жизнь, но неверующий. Другой же был совершенно беспорядочным человеком, делал зло другим людям. Почему же тогда они оба идут в одно озеро огненное, если написано ясно, что каждый будет судим по делам своим?
1: Очень интересный вопрос, и он содержит в себе несколько интересных мыслей, каждая из которых достойна отдельного внимания. Но я начну с самого главного. Самое первое, что мы видим в этой истории или картине Великого Суда у Белого Престола, которая представлена в 20 главе книги Откровения, здесь сказано о том, что спасение люди получают в результате того, что они были записаны в книге жизни Агнца. Здесь сказано следующее, 15 стих. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Но вот эта категория людей, которая не записана в книге жизни, эта категория людей, она оказывается судима по своим делам. То есть здесь написано, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад подвержены в озеро огненное, это смерть вторая, и все эти, кто судим по делам своим, они брошены в озеро огненное. Здесь есть очень важный фактор, который нужно помнить. Когда мы говорим о спасении человеческой души и о Божьем приговоре к погибели. Этот приговор совершается в результате того, что человек сделал конкретно. Спасается человек в результате его веры. Не в результате того, что он сделал, а в результате того, что за него сделал Христос. Иисус Христос на Голгофском кресте принес свою праведность. Взял человеческий грех, отдает эту праведность всякому верующему. То есть Иисус прожил праведную жизнь, и эта праведность вменяется верующему человеку, и человек записан в книге жизни Агнца и в результате спасен. Все остальные люди, они подвержены суду за фактические действия, которые они делали. То есть это фактические дела неверия. Это не просто намерение, это не просто то, что могло бы потенциально случиться. А все люди были фактическими грешниками. Что это значит, фактическими грешниками? Грех – это несогласие с Богом. Грех – это попытка утвердить свою собственную версию справедливости, свою собственную версию развития событий, свою собственную версию управления своей жизнью и своими делами, противную Божьей версии. Каждый раз, когда человек не согласен с Богом, он претендует на то, что он сам Бог. Он претендует на то, что жизнь должна, он лучше знает, как должна развиваться жизнь. То есть он бросает вызов Богу. Эти формы, как человек бросает вызов Богу, могут быть разными. Он может не соглашаться с Богом, исходя из того, что он отвергает Божье право управлять Вселенной, или же он может не соглашаться с Богом, отвергая Божье право определять, что

0: спать с чужой женой неправильно. В обоих случаях он нарушает Божий закон. Но в одном случае это позиция философская, исходя из которой человек живет. В другом случае это конкретное действие, когда человек идет и спит с чьей-то женой. Так вот, с точки зрения отношения Бога, и одно, и другое является вызовом, который человек бросает против его справедливости, его праведности, его святости. И поэтому Божья святость, она вызывает излияние Божьего гнева и на одну, и на другую ситуацию. То есть, когда мы говорим о людях, которые брошены в озеро огненное, мы говорим о тех людях, которые восстали против Бога в какой-либо форме. Конечно, у нас, у людей, есть наша собственная система, по которой мы считаем, что вот такая форма противления Богу, она более-менее благородная, а вот бандитизм, извращения какие-то, это очень низкие, очень коварные формы противления Богу. Действительно, мы видим, что разные формы греха имеют разный уровень последствий, разный, может быть, объем зла генерирован разными формами греха. Но с точки зрения того, что Бог не может находиться рядом с грешником, это одинаково, независимо от того, каким типом греха человек конкретно восстает против Бога. Поэтому Бог изолирует всех этих людей из своего присутствия. Вот почему сказано о тех, кто спасен, что они будут в непосредственном общении с Богом вечно. И они будут там в результате жертвы Иисуса Христа и праведность, которая была вменена им. Вот почему мы сталкиваемся снова и снова с призывом Божьим обратиться к Нему. «Обратитесь ко мне все концы земли и будете спасены». Спасены от чего? От вечной изоляции от Бога, от места, когда люди будут находиться в той точке, в которой они избрали свою собственную версию жизни без Бога. Конечно, остается еще один вопрос. А в аду будет ли или в озере огненном будут ли разные уровни страданий? Мы точно не знаем. Это, конечно же, не отличается от известных литературных произведений, которые описывают разные круги ада. На одном круге чуть полегче жизнь, на другом тяжела, а на другом совсем плохо. Без Бога не может быть хорошо. А на каком уровне там человек будет находиться, это лучше не узнавать. Намного лучше обратиться к Иисусу Христу для того, чтобы получить блаженство пребывания в общении с Ним вечно.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте слово.орг вы можете больше узнать о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: слушайте Радио Пилигрим.
1: Не позабыть, не потерять.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота. Может быть, я ошибку какую-то сделал? Никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить. А в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллиона человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 октября. Бог задействует разных людей. Он поставил, дал нам различных людей, назначив одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, для того, чтобы снабдить святых всем необходимым и помогать им достигать совершенства. Послание к Ефесянам, 4 глава, стихи с 11 по 12. Расширенный перевод Библии. Бог обращается к нам различными способами, в том числе и через других людей. Это могут быть друзья или члены семьи, а также пасторы, учителя, евангелисты, апостолы и пророки. Бог наделяет этих людей особыми дарами, чтобы они учили верующих во Христа, помогая достигать совершенства, как говорится в сегодняшнем стихе. Один из даров, которым Бог наделил меня, это дар учителя. Хотя этот дар принес мне самой немало благословений, Бог дал мне его, чтобы я приносила пользу другим людям. Некоторым людям я не нравлюсь. Некоторым не нравится то, как я учу. Кто-то не верит, что Бог призвал меня к служению. Эти люди не позволяют Святому Духу осуществить в их жизни то, что Он задумал. Он действует не через меня, а через тот дар, который Он сам вложил в меня. Это касается не только меня, но и других служителей. Бог наделил их ценными дарами. Некоторые люди принимают действие этих даров, некоторые нет. Мы должны научиться принимать Божье Слово от разных людей. Мы совершаем ошибку, когда обращаем слишком много внимания на сосуд, используемый Богом, а не на то, что Он хочет дать нам при помощи этого сосуда. Я призываю вас, будьте открытыми для всех людей, которых Бог задействует, чтобы научить вас чему-то. Если вы хотите услышать Его послание, не отвергайте тех, кого Он посылает, чтобы передать вам его. Божье слово на сегодня. Будьте открыты людям, которые служат вам дарами, полученными от Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: Победы! Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют, и убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион, и явится во славе Своей. Презрит на молитву беспомощных, и не презрит моления их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу». Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: «Боже мой, не восхити меня в половине дней моих, Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю и небеса, дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета твои не кончатся. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом твоим». Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им, не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается».

0: Они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне отец мой царство. Да идите и пейте за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой дал им знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Пророки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион. И сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне, и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 7. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец, конец пришел на 4 края земли. Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь». Так говорит Господь Бог. Беда единственная, вот, идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя. Вот дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот, скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день, купивший не радуйся, и продавший не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых, ибо пророческое видение о всем множестве их не отмерится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колено задрожат, как вода. Тогда они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасать их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них. И отдам его в руки чужим, в добычу, и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. И отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое. И придут туда грабители, и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейших из народов, и завладеют домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба, будут искать мира, и не найдут. Беда пойдет за бедою и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки». Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь. Глава 8. И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресла его и ниже огонь, и от чресла его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование». И вот там была слава Бога Израилева, подобно той, какую я видел на поле. и сказал мне: «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей и старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». И сказал мне: «Обратись, и увидишь еще больше мерзости, какие они делают». И привел меня ко входу во врата дома Господня, который к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудина, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня, и вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью, не пожалею только мое и не помилую, и хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Мы только вернулись с Израиля и еще дышим свежими воспоминаниями о Святой Земле. Поэтому, друзья, мы будем отвечать на вопросы, связанные с этой темой. Пастор Алексей, скажите, в чем духовная значимость восстановления государства Израиль? Является ли это исполнением библейского пророчества?
1: Очень интересный вопрос. Израиль, безусловно, уникальное государство, прежде всего связанное с обширной, глубокой библейской историей. Когда мы смотрим на Израиль, мы помним о том, что он берет свое начало от одного человека. Бог призывает человека, которого звали Авраам, и дает ему обетование. Это обетование включало в себе три части, три элемента. Он обещает ему, что от него произойдет великий народ. Второе, он обещает, что он даст ему землю. И третье, он говорит о том, что я благословлю тебя, и через тебя благословятся все народы. И отсюда, он говорит, благословляющих тебя благословлю, а проклинающих тебя прокляну. Так вот, само по себе здесь, конечно, исполнение этих трех обетований очень интересное явление в истории, но конкретно, когда мы говорим о народе и земле, вот это обещание Божие, оно имеет интересную форму воплощения. Бог, конечно же, дал народу израильскому землю, и это произошло во время Иисуса Навина. Помните, Бог привел народ через Моисея, при лидерстве Моисея, к восточной границе той земли, которую он потом им отдал. Вот. И потом Иисус Навин переводит народ через Иордан, и народ занимает эту территорию, которую сейчас занимает, или часть, которая сейчас занимает государство Израиль. Впоследствии эпогея своего государства Израиль достигла при Давиде, при царе Давиде, конечно же, несколько при Соломоне, хотя после Соломона сразу государство разделилось надвое. И через несколько сот лет они эту землю потеряли. Потеряли в соответствии с Божьим словом, с Божьими предупреждениями. Бог предупреждал их: если вы оставите меня, если вы не будете исполнять заповеди мои, если вы не будете служить мне, а пойдете во след иных богов, то я вас накажу. И одним из наказаний, одной из, может быть, самой радикальной формы наказания было изгнание из земли, которую им Бог дал. Это изгнание продолжалось достаточно долго. Сначала 70 лет, и после 70 лет, мы знаем, Бог исполнил свое слово, и часть народа вернулась из вавилонского пленения под предводительством Ездры, Неемии. Вот. Но даже в то время Израиль не был восстановлен как государство, потому что оно все равно было под чьей-то властью. Так продолжалось практически до 70-го года нашей

0: абсолютно неожиданностью. Это государство, которое не существовало 2000 лет или более 2000 лет. И вдруг оно появляется ниоткуда. Конечно же, здесь сразу же возникает вопрос связи с тем, что Бог говорил. Уже после того, как народ пошел в плен во время вавилонского пленения, Бог несколько раз говорит через пророка Иезекииля, через пророка Иеремию. Он говорит о том, что я соберу народ в эту землю. И он говорит о том, что в этой земле вновь расцветут сады. Он говорил о том, что в этой земле вновь будут слышны песни. В этой земле вновь будет торжество. И когда мы смотрим на то, что происходит вот в наше время, и видим расцвет государства Израиль, то, конечно же, возникает вопрос, а не является ли это исполнением тех пророчеств, которые были сказаны вот этими названными мною пророками. С одной стороны, конечно же, да. Это говорит о том, что Бог может делать чудеса. У Бога не забыт его народ Израиль, и у этого народа есть будущее. Но если мы внимательно посмотрим на то, что говорят пророчества о вот том Божьем восстановлении, то пророчество предполагает принятием Израиля своего Мессии. Книга пророка Захарии в 14 главе говорит о том, что Бог произведет определенную работу в сердцах людей, в сердцах своего народа. И написано о том, что когда они посмотрят на него, узрят того, которого пронзили, и будут рыдать о нем. Дальше перечисляется по коленам отдельно, каждое колено Израилева, сказано о том, что эти люди, они поймут, что Иисус был их Мессией. Кстати, 53 глава книги пророка Исаии, в которой описаны страдания и заместительная жертва Иисуса Христа, Сына Божьего, она и написана в прошедшем времени. Многие богословы считают, что это исповедание иудеями своего Мессии. Это когда они будут смотреть и говорить, а мы думали, что он был наказуем и уничижен Богом, а он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Так вот, в полном смысле исполнение этого пророчества, конечно же, будет только тогда, когда Израиль признает Мессию, признает Иисуса Христа. То, что происходит сегодня, говорит нам, во-первых, о том, что Бог верен, Он не забыл Израиль, говорит о том, что для Бога все возможно, нет ничего невозможного, и Он восстановил Израиль, и у Него вполне есть все инструменты для того, чтобы привести все свои пророчества, сказанные через пророков, в точное и полное исполнение.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте слово.орг вы можете узнать намного больше о том, что говорит Библия. И, конечно, ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни», заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Русская Православная Церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. «Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране», сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием Lux Mundi. 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

Христианские притчи. Иона во чреве китовом. Было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем?» И сказали друг другу: «Пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться?» Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты. И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты уверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Иона, глава 1, стихи с 1 по 16, глава 2, стихи с 1 по 10.

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Христос воскрес, дорогие друзья! Этим радостным известием вас приветствует коллектив Русского христианского радио, в том числе и я, Наталья Ивашкина.

0: Сегодня благая весть воскресения Иисуса Христа возвещается всем людям. Во все времена одни люди принимают это верой, другие отвергают и остаются во тьме неверия. Слово Божие с ветхозаветных времен предупреждает: «Верьте Господу вашему, и будете тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». В своей проповеди о божественности Иисуса Христа Ярл Николаевич Пести опирается на пророчество Исаии. Итак, у микрофона Ярл Николаевич Пести.
1: Вскоре после моего обращения, беседуя с одним моим приятелем о Христе, он стал возражать мне. Он говорит: «Ты заметил, что Христос нигде не говорит, что Он Бог? Покажи, если можешь, хотя бы одно место в Евангелии, где Он об этом говорит». Его вызов меня ударил, как молния. Я такого не ожидал и не знал, как ответить. Библию я плохо знал и не мог припомнить ни одного места, где Христос говорит ясно, что Он не только человек, но что Он и Бог. Но в глубине моего сердца я верил, что Иисус об этом говорил, а доказать из Священного Писания я не мог. Кроме того, я пал в ужасный мрак уныния. А что, если Он прав? Что, если действительно Христос Сам этого никогда не говорил? Может быть, это просто выдумка Его последователей, и они просто приписали Ему божественное происхождение? Однако беседа эта была не случайной. Теперь я благодарю Бога за эту стрелу сомнения, которая чуть не пронзила мой тонкий щит веры. Я решил серьезно взяться за Библию и найти ответ на этот тревожащий меня вопрос. И я нашел, что Сам Христос постоянно утверждал свое божественное происхождение и говорил, что Он Бог, и что эта истина является ключом к раскрытию всего Священного Писания. И теперь с каждым новым чтением Библии я вижу Христа на всех ее страницах. Он является центральной личностью, вокруг которой вращается все Писание и свидетельствует об этой чудной истине, что Иисус Христос воистину есть Бог. Возьмем только одно место в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, и посмотрим, как Христос несколько раз подтверждает свою божественность. Иудеи хотели убить Его именно за то, что Он, по их мнению, не только нарушил закон тем, что исцелил больного в субботний день, но и Отцом Своим назвал Бога. И вот как Иисус им говорит: «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». Для иудеев эти слова могли иметь одно только значение, что Христос делал Себя равным Богу. Поэтому они еще более искали убить Его. Ни один иудей не осмелился бы назвать Бога своим отцом, то есть личным отцом. Обращаясь к Богу, они говорили «Отец наш», но никогда «Отец мой». Поэтому, когда Христос назвал Бога своим личным отцом, то они обвинили Его в богохульстве. Называя Себя Сыном Божьим, Христос указал на вечность Своего бытия. Сказав, что Он Сын Божий, Он сказал, что Он имеет свое происхождение в самом Боге, что Он находится в прямом общении с Отцом. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». В другом месте Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есим». Кто мог так сказать, кроме Бога? Иудеи обвинили Иисуса в нарушении субботы, и Он им ответил: «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». Если бы они приняли божественное происхождение Иисуса, то они никогда не обвинили Его в нарушении субботы, ибо день покоя был дан человеку, но не Богу. Поэтому если Христос – Бог, делая добро в субботу, исцеляя, искупляя, Он делал то, что Бог продолжает делать и по сей день. Заметьте, что сразу после сотворения мира, как только человек пал в грех, нигде в Библии не сказано, что Бог почил, то есть отдыхал. Дело искупления Бог начал сразу же, и оно продолжается и будет продолжаться, пока в мире будет грех, болезнь и страдания. Посмотрите, как во время пребывания Иисуса Христа здесь на земле Он постоянно трудился. Когда он видит больного, лежащего 38 лет на своей постели, то он его исцеляет. Почему? Потому что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. «Отец мой до ныне делает, и я делаю», — говорит Христос. Бог был в начале, и Сын был. Бог сотворил в начале небо и землю, и Христос был там при сотворении. Бог до ныне творит, и Сын также делает. Это могло иметь только одно значение, что Христос им сказал: «Я и Отец одно». Он утвердил то, что было бы невозможно утвердить ни Аврааму, ни Моисею, ни Давиду, ни Даниилу, ни одному другому пророку или человеку. Он поставил себя наравне с Богом. Дорогие друзья, мы ответственны в отношении той истины, которую нам Господь открыл. Кому много дано, от того много и потребуется. Эти люди отказались от света, пребывающего среди них. О них Христос сказал, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. А причина была, что они не хотели. Уважаемый радиослушатель, если Христос воистину Сын Божий, об этом свидетельствует все Писание, об этом свидетельствовал многократно и многообразно Он Сам, Господь Иисус Христос, тогда остается нам только одно – покориться Ему. Это серьезное предупреждение, которое мы читаем. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. О, как важно, дорогие друзья, сейчас откликнуться на призыв Духа Святого. Это Он, который свидетельствует тебе о Христе и говорит: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Это Господь говорит тебе сегодня, мой дорогой, еще не спасенный друг. Он зовет тебя, увещевает тебя, чтобы ты принял Христа в свое сердце. Сегодня Он хочет стать твоим спасителем, ибо, будучи Бога-человеком, Он один может тебя спасти. Теперь время благоприятное, теперь день спасения. Пусть сам Дух Божий поможет тебе принять это важнейшее из всех крещений сейчас, там, у своего радиоприемника.
0: Наша программа подошла к концу. Мы всегда рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».